0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: золотые библейские стихи.
1: Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Книга Исаия, 43 глава, 2 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
3: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: 100 нескучных историй. Почтенные люди. На престол небольшого королевства взошел молодой монарх. Первым делом новоиспеченный король вознамерился осмотреть свои владения. В сопровождении первого министра и главного советника он объехал на белом коне все государство, благо оно было совсем невелико. Выехал он в полдень, а вернулся, когда солнце заходило за горизонт. «Все ли мы осмотрели?» – спросил король, подъезжая к замку. «Не совсем», – отозвался первый министр. «У вашего величества есть еще королевская темница и несколько узников в ней». «Вот как? В таком случае я тотчас же должен осмотреть ее», – воскликнул правитель. «Позвольте, но ведь уже стемнело», – возразил главный советник. «Вздор!» – отмахнулся государь. «Если это настоящая темница, то в ней и днем темно. Прикажете стражам зажечь факелы и пусть проведут нас к заключенным». Вскоре король был уже внутри сырой и мрачной тюрьмы. Гремя цепями, оборванные, изможденные узники выстроились в ряд перед нежданным посетителем. Правитель оглядел арестантов и вдруг окликнул одного из них. «Вот ты!»
1: «Кто, я?»
0: – испуганно пролепетал узник. «Да-да, ты. Скажи мне, за что ты осужден?»
1: «Так оно ведь того ни за что. Недоразумение вышло, ваше величество. Право, какая-то ужасная ошибка. Не виновен я, государь мой, ни в чем не виновен».
0: «Ну а ты здесь за что?» – обратился король к другому заключенному. «Да если было за что, то и страдать не обидно. Заслужил, значит. Только ведь я, государь, за просто так в тюрьме-то гнию. Оклеветали меня, как есть оклеветали. Убил, говорят, человека.
1: Да я и мухи не обидел за всю свою жизнь. Таракана раздавить и того не посмею».
0: Король подошел к следующему узнику, взглянул в его глаза и спросил: «Что же, может быть, и ты здесь по ошибке, любезный?»
1: «Это все завистники, ваше величество. У меня богатое имение было, честным многолетним трудом нажитое, потом и кровью, потом и кровью. И что вы думаете? Позавидовали люди моему достатку, доложили на меня, будто я вор, и все мое имение краденное. Ну скажите, разве ж похож я на вора, а, ваше величество, разве похож?»
0: Король вздохнул и продолжил свой опрос. Все как один узники уверяли, что не совершали никаких преступлений и осуждены несправедливо. Они плакали, клялись и божились, что невиновны. Один даже разодрал на себе одежду в подтверждении своей искренности. Иные бросались в ноги монарху, умоляя поверить им и помиловать. И лишь один заключенный тихонько стоял в углу, не пытаясь обратить на себя внимание короля. Но правитель увидел его и, подойдя, обратился с прежним вопросом: «А ты? За что ты здесь?» Не смея поднять глаза и наморщив лоб, узник, будто делая над собой усилие, после довольно долгой паузы, наконец произнес: «За что я здесь? Боюсь, если я начну вспоминать обо всех своих преступлениях, мой рассказ утомит, ваше величество. Увы, много, очень много грехов тяготит мою совесть, и все они, признаю, достойны самого сурового наказания».
1: «Негодяй!»
0: – закричал на преступника король, а прочие узники стали злорадно перешептываться между собой.
1: «Это ж надо, какой негодяй! Да как ты смеешь находиться среди столь почтенных, порядочных и честных людей? Ну нет, злодей, я этого так не оставлю. Своим дурным влиянием ты мне всех узников испортишь. Не позволю. Стража, снимите с него цепи и прогоните прочь из королевской темницы».
0: Библия говорит: «Скрывающий свои преступления не преуспеет, а кто сознается в грехах и оставит их, будет помилован». Да и можно ли скрыть что-либо от Бога? Он знает о нас все, его не обманешь. В лучшем случае мы можем обмануть самих себя, убедить себя, что мы вполне хорошие люди и каяться нам не в чем. Но в таком случае и прощения нам не будет, поскольку Бог его никому не навязывает. Он не позволит обесценить подвиг своего Сына, который ради этого самого прощения в тяжких муках умирал на кресте. И потому прощение будет даровано лишь искренне кающемуся человеку, признавшему свою вину и преклонившемуся пред великой милостью Господа.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: Воздух звенит от напряжения и ожидания чего-то страшного. Но как бы нам ни хотелось обойти или перелететь долину смертной тени, нам все-таки придется спускаться. Но не отчаивайтесь, наш небесный пастырь идет рядом, чтобы провести нас. И если уж он решил идти этой дорогой, значит, он знает, что делает. Пусть это понимание поможет нам не бояться зла. И Свободное радио рада напомнить об этом.
1: Всем привет! Это Андрей Бережной. И вы слушаете «Свободное радио».

Лиза Лукашина. Хочешь реветь? Зарыдай и не бойся. Хочешь лететь? Полети, даль, откройся. Хочешь понять? Не поймешь, непонятно. Или спросить, но ответит невнятно. Хочешь бежать? Убегай, не волнуйся. Даль повидать. Посмотри, полюбуйся. Хочешь, молчи, говори, если знаешь. Хочешь уйти? Уходи. Понимаешь? Можешь любить или чем-то делиться. Можешь молить или просто забыться. Можешь прощать, что-то делать и злиться. Только от Бога не сможешь ты скрыться.

0: сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих.
1: Свобода.

0: Библейские чтения.
1: Доброе утро, драгоценные братья и сестры. С вами Константин Иванков, а также апостол Павел, который, когда пишет уже второе послание церкви в Коринфе, рассказывает им о своих недугах и слабостях. Но во Христе он находит в этом силу. 2 Коринфянам 12:9. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Чтобы увидеть силу Божью в своих немощах, нужно иметь сердце, принадлежащее Господу. И Павел однажды приобрел такое сердце. Ранее Савл, гордый фарисей, уверенный в своей праведности и силе, шел в Дамаск бороться с учениками Христа. Но на пути он встретил воскресшего Господа, и все изменилось. Свет, ослепивший его глаза, одновременно открыл духовные глаза. На то, что он считал силой, оказалось слепотой, а его праведность ничем перед святостью Христа. После этой встречи Савл стал Павлом. Он больше не хвалился своим знанием закона, своими заслугами или положением. Напротив, он научился хвалиться своими немощами, потому что в них, как нигде иначе, открывается сила Христова. Господь не говорит Павлу: «Я заберу у тебя немощь». Он говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Это значит, что Христос не всегда устраняет наши немощи, но всегда наполняет их своей силой. Чем больше мы осознаем свою нужду в нем, тем более явно действует его благодать. Многие пророки и лидеры Божьего народа были призваны, не имея никакого статуса в обществе. Но Господу это вообще не важно. Ему важно сердце и посвящение. Когда мы делаем шаг назад и доверяем Богу, начинает действовать Его сила, и эффект от нее намного более сильный, чем от наших действий. Но в мире все наоборот. Здесь ценится физическая сила, превосходство, власть и так далее. Иисус бросает вызов этому миру и хочет, чтобы Его дети сознательно пользовались Его силой. Также в первом письме Коринфянам он говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, а немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Сегодня то же самое относится к нам. Когда мы перестаем притворяться сильными и приходим ко Христу с нашей усталостью, болью, страхами и неудачами, Его сила начинает обитать в нас. Не в нашей самодостаточности, но в нашей слабости совершается победа Христа. «Довольно для тебя благодать моей». Пусть эти слова станут для нас не просто обещанием, но образом жизни, чтобы жить не в силе своей, но в силе того, кто нашел нас. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни, говорит послание Титу.
0: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Аня, я из Волгограда.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я поверила в Христа, потому что я воспитана в доверии. Я верю, что Он мой единственный спаситель.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Часто даже в элементарных бытовых ситуациях, в учебе. Часто это заметно в каких-то трудных ситуациях жизненных. Молитва очень сильно помогает.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Друг любит во всякое время, как брат явится во время несчастья.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода. От греха.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Книги Евангелия от Марка.
1: Однажды в субботу Иисус шел через поле. Его ученики на ходу срывали колосья. Фарисеи стали ему говорить: «Смотри, что они делают! Этого нельзя делать в субботу!» «Разве вы никогда не читали?» — говорит им Иисус. «Что сделал Давид, когда был в нужде и когда сам он и люди его голодали? Он вошел в Дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел жертвенный хлеб, тот, который нельзя есть никому, кроме священников, ел сам и дал своим людям». И сказал им Иисус: «Суббота создана для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий, Господин и над субботой».
2: Свободное радио рядом.

0: Воронкова Ольга. Ты говоришь, что знаешь Бога. По воскресеньям ходишь в храм. Туда протоптана дорога. И взор возносишь к небесам. Ты зажигаешь в храме свечи. Поклоны бьешь челом своим. И думаешь, теперь навечно ты будешь Господом храним. Но, выйдя за ворота церкви и осенив себя крестом, ты продолжаешь жить беспечно, как живут люди в мире сём. На женщин смотришь с вожделением, грехом наполнены уста, и в твоем сердце непрощение, в душе зияет пустота. Живешь, как все, и угождаешь не Богу света, миру тьмы. Крадешь и лжешь, и проклинаешь завистливы глаза твои. О Боге вспоминаешь редко, ведь ты так занят суетой. Одни лукавы, незаметно вся жизнь прошла. И на покой сорвет с тебя смерть эту маску, что ты носил здесь на земле. Твои дела придаст огласке великий Бог, конец игре. И на суде перед престолом тебе прочтет вердикт судья. Ты думал, что обманешь Бога, но обманул лишь сам себя.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Это «Свободное радио», друзья. Привет, с вами Катя. Говорят, что с точки зрения молодости жизнь – бесконечное будущее, а с точки зрения старости – очень короткое прошлое. А как насчет точки зрения христианина? Ведь наша жизнь бесконечна. У каждого, кто верит во Христа, впереди вечная жизнь. А это, по-моему, прекрасно. Начать жить по-настоящему никогда не поздно, сколько бы вам ни было лет.
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: одна дверь, но и она тоже вся в огне. Что делать? Бежать через эту дверь, боясь и ужасаясь. Но идти на выход, иначе сгоришь. Так и исповедь. Никакого иного шанса спастись нет, только через покаяние в грехах и причастие. Боишься, стыдно, но идти надо. Горит дом твой.
1: Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Если Бог за нас, кто против нас? Никто. Ведь Бог не пожалел своего собственного Сына, а отдал Его ради нас всех. Дав такой дар, Он и ни в чем остальном не откажет нам. Кто сможет обвинить избранников Бога? Никто. Ведь Бог их оправдал. Кто их осудит? Никто. Ведь Христос, который умер, более того, который был воскрешен и пребывает по правую руку Бога, ходатайствует за нас.
2: Новая музыка на свободном радио.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды,
0: «Размер неба».

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Интересные факты.
1: В океане есть 12 апостолов. Это группа известняковых скал у побережья Австралии. Эти скалы являются одной из главных достопримечательностей так называемой Великой океанской дороги. Их необычный внешний вид и яркое название сделали это место популярной точкой на карте. Ежегодно 12 апостолов посещают более 2 миллионов туристов. Любопытно, но название достопримечательности не связано с количеством скал, ведь их никогда не было 12. В настоящее время их 7.

0: 44-й псалом. «Сердце мое прекрасной речью полнится. Для царя исполню я эту песнь, мой язык – перо искусного писаря. Ты прекраснее всех людей, благодатная речь сходит с твоих уст, ведь Бог навеки благословил тебя. Могучий, припаяшься мечом, облекись в славу и величие, и величие полон, победоносно поезжая верхом, ради истины, смирения и праведности. Пусть рука твоя вершит грозные подвиги, пусть острые стрелы твои пронзают сердца врагов царя. Пусть народы падут под ноги твои. Вечен престол твой, Боже, твой царский скипетр, скипетр правосудия. Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел. Поэтому, о Боже, твой Бог помазал тебя маслом радости больше, чем твоих сотоварищей. Благоухают твои одежды мирой, алоэ и кассией. Из дворцов, украшенных костью слоновой, музыка струн тебя веселит. Среди твоих придворных женщин царские дочери. По правую руку от тебя царица в золоте и зафира. Выслушай, дочь, обдумай и прислушайся. Забудь свой народ и дом отца твоего. Царь возжелал твоей красоты, покорись ему. Он твой Господь. Жители Тира придут с дарами. Богатейшие из народа будут искать твоей милости. Внутри этих покоев дочь царя, невеста. Ее одежда золотом расшита. В многоцветных одеждах выводят ее к царю. Девушек ее подруг ведут к царю вслед за ней. Их ведут с весельем и радостью. Они вступают в царский дворец. Место предков твоих, о царь, займут твои сыновья. По всей земле вождями ты их поставишь. Я сделаю памятным имя твое в поколениях, и народы будут славить тебя вовек».
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Уважаемые пассажиры, во время движения поезда держитесь за поручень. Когда транспорт трясет, лучше схватиться за что-то прочное. Когда трясет мир, ничего кроме Бога и Его любви к нам просто не остается. Так что давайте ухватимся покрепче и будем ждать своей остановки. Ведь только там мы сможем оказаться в настоящей стабильности и равновесии.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 15 июля 1852 года первые гавайские миссионеры отправились на Каролинские острова с приветственным письмом от короля Камеамеа III ко всем вождям Тихоокеанских островов. В своем письме король призывал местных вождей принять миссионеров по-доброму, отречься от идолов и поклоняться истинному и живому Богу. Король Камеамеа III был правителем Гавайского королевства с 1825 по 1854 год. Во время его правления Гавайи превратились из абсолютной монархии в христианскую конституционную монархию. Конституция принималась здесь в 1840 и в 1852 годах. Его правление было самым долгим в истории королевства и продолжалось в течение 29 лет и 192 дней. Целью Камеамеа III было осторожное балансирование в отношении модернизации страны, ведущее к принятию западного пути при сохранении основ национальной культуры. При нем королевство было признано Францией, Британией и США. Кроме того, на Гавайи пришло пробуждение. Местные жители стали активно делиться Евангелием.
3: След в истории.

0: Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнений. Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, философии заключаются только в большем проникновении в тайную глубину этой божественной книги. Русский публицист и литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский.
1: Свободное радио.

0: Но немногие знают, что он был автором самого продаваемого альбома в истории рэпа с тиражом 10 миллионов копий. Альбом был записан в мобильной студии во время тура в 1989 году. В начале 90-х MC Hammer был одним из самых популярных артистов в мире, а его состояние оценивалось в 33 миллиона долларов. По всему миру было продано 25 миллионов его альбомов. В послужном списке у него две награды MTV, три Грэмми и семь наград American Music Awards. Рэпер очень любил роскошный образ жизни и тратил деньги просто как сумасшедший. Он купил дом за 12 миллионов, у него было 17 автомобилей, 2 вертолета и штат в 210 сотрудников. Но насколько быстрым был его взлет, настолько быстрым оказалось и падение. В 1994 году стиль музыканта стал тяжелее и жестче, что привело к падению его популярности. Несколько следующих альбомов были провальными, и в апреле 1996 года он задолжал 13 миллионов долларов. MC Hammer был вынужден признать себя банкротом. В 1997 году популярность его музыки достигла минимума. Это стало началом крутого поворота в его биографии и привело к духовному возрождению музыканта. Он стал проповедником и телеведущим и объявил, что теперь буквы MC в его имени надо понимать как Man of Christ, то есть Человек Христа. При этом от музыки он отказываться не стал. Он нашел лучшее применение своему таланту. «Люди могут увидеть меня на MTV, а потом, возможно, в воскресенье вечером на проповеди», — говорил музыкант в интервью. «Я знаменитость, но, с другой стороны, я в ответе за то, чтобы нести другим спасение Божие. Как тигель для серебра и горнило для золота, так для человека слова похвалы». Книга притчи Соломона, 27 глава, 21 стих.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем нам свобода воли? Не будь у Адама свободы воли, он бы не согрешил. Вся история человечества пошла бы по другому, более радужному пути. Почему Бог дал ему и нам право выбирать? Потому что Бог есть любовь, а любовь существует только в свободе. Без нее Адам и все человечество были бы только рабами Бога, узниками рая. А Бог хотел, чтобы мы сами решили, нужен он нам или мы хотим жить без него. Любой любящий родитель знает, как тревожно, больно отпускать повзрослевшего ребенка, дать ему право самому распоряжаться своей жизнью, совершать ошибки, терпеть поражения. Но если не отпустить, то ребенок не научится любить по-настоящему, не детской любовью, вынужденной, зависимой, а настоящей, свободной.
2: Это «Свободное радио».
3: Get off, I just... All these spirits be throwing me.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Верный слуга. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Каждому из нас нужно исследовать и спросить себя, что мне доверил Бог. Когда мы окажемся перед судом Христа, каждый из нас даст отчет за то, что мы делали с нашими жизнями, нашими талантами и нашими ресурсами. Что Бог доверил в мои руки и за что Он однажды потребует с нас отчет? В этой притче Иисус говорит нам о человеке, которому были доверены 5 талантов. Когда вернулся его господин, у слуги было много того, что он мог показать ему. «Господин, — сказал он, — 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». На что его господин ответил: «Хорошо, добрый и верный раб». Затем он пообещал доверить еще больше ответственности своему слуге и пригласил его войти в радость господина. «Все, что я сделал и делаю в моей жизни, для того, чтобы услышать от Бога слово «хорошо». Эта мотивация стоит за всем, что я делаю. Этого я ищу, и для этого я работаю. Если бы Иисус пришел сегодня, рады бы вы были показать Ему то, что вы сделали или делаете с тем, что Он доверил вам? Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты доверил в наши руки и нашему попечению. Помоги нам не лениться в том служении, которое мы делаем для Тебя, но да будем мы усердными в использовании того, что Ты дал нам. Используй это, Господь, для Твоей цели. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Евангелие от Марка.
1: Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним.
2: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его насмерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет».
1: Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали:
3: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим».
1: Он сказал им:
2: «Что хотите, чтобы я сделал вам?»
1: Они сказали ему:
3: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей».
1: Но Иисус сказал им:
2: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?»
1: Они отвечали:
3: «Можем».
1: Иисус же сказал им:
2: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано».
1: И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвал их, сказал им:
2: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
4: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Да, мам. Да все у меня нормально. Да обычный у меня голос. Ну, устал просто, да. Да на работе опять куча проблем. Палыч придумал новую систему контроля. Теперь всем отделом маемся. Да я знаю, что ты за меня молишься, да. Хорошо, ладно, мам. Как-нибудь схожу с тобой в твою церковь. Ну, ты же знаешь, я пока не готов, да. Ну, мы к тебе заедем и поговорим. Не-не, ну, правда заедем, да. Нет, не на этой неделе, дел много. Может, на следующей, да. Ну, я уже понял, что это серьезно. Я тебя уверяю, никакая опасность мне не грозит. Ну, конечно, да. Но я же уже сказал, что потом поговорим. Хорошо, обязательно отдохну. Ладно, передам. Ну все, пока, мам.
1: Кто звонил?
0: Мама, просил тебе привет передать.
1: Спасибо. Как у нее дела?
0: Нормально вроде. В гости зовет.
1: Ужинать будешь? Я рыбу запекла в духовке.
0: Ой, точно. У нее там же духовка сломалась, кажется. Я еще на той неделе обещал с ней в магазин съездить и забыл, а? Надо бы с ней завтра съездить. Ага. Сейчас перезвоню ей, потом поужинаем.
2: Бог подарил нам неповторимое время общения с нашими друзьями и близкими. Спешите любить и делать добро друг другу, потому что это время быстротечно и кончается внезапно.
3: Приносим свои соболезнования. Абонент больше недоступен.
4: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Стих дня.
1: И сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих.
0: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Доброе утро, драгоценные братья и сестры. С вами Константин Иванков, а также апостол Павел, который, когда пишет уже второе послание церкви в Коринфе, рассказывает им о своих недугах и слабостях. Но во Христе он находит в этом силу. 2 Коринфянам 12:9. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Чтобы увидеть силу Божью в своих немощах, нужно иметь сердце, принадлежащее Господу. И Павел однажды приобрел такое сердце. Ранее Савл, гордый фарисей, уверенный в своей праведности и силе, шел в Дамаск бороться с учениками Христа. Но на пути он встретил воскресшего Господа, и все изменилось. Свет, ослепивший его глаза, одновременно открыл духовные глаза. На то, что он считал силой, оказалось слепотой, а его праведность ничем перед святостью Христа. После этой встречи Савл стал Павлом. Он больше не хвалился своим знанием закона, своими заслугами или положением. Напротив, он научился хвалиться своими немощами, потому что в них, как нигде иначе, открывается сила Христова. Господь не говорит Павлу: «Я заберу у тебя немощь». Он говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Это значит, что Христос не всегда устраняет наши немощи, но всегда наполняет их своей силой. Чем больше мы осознаем свою нужду в нем, тем более явно действует его благодать. Многие пророки и лидеры Божьего народа были призваны, не имея никакого статуса в обществе. Но Господу это вообще не важно. Ему важно сердце и посвящение. Когда мы делаем шаг назад и доверяем Богу, начиная действовать Его сила, и эффект от нее намного более сильный, чем от наших действий.

0: действий. Но в мире все наоборот. Здесь ценится физическая сила, превосходство, власть и так далее. Иисус бросает вызов этому миру и хочет, чтобы его дети сознательно пользовались его силой. Также в первом письме Коринфянам он говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, а немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Сегодня то же самое относится к нам. Когда мы перестаем притворяться сильными и приходим ко Христу с нашей усталостью, болью, страхами и неудачами, Его сила начинает обитать в нас. Не в нашей самодостаточности, но в нашей слабости совершается победа Христа. «Довольно для тебя, благодать моей». Пусть эти слова станут для нас не просто обещанием, но образом жизни, чтобы жить не в силе своей, но в силе того, кто нашел нас. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни, говорит послание Титу.
1: Утренний движ на свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Увидев вокруг себя толпу народа, Иисус велел ученикам переправиться на другой берег моря. К нему подошел учитель закона и сказал: «Учитель, я готов следовать за тобой повсюду, куда бы ты ни шел. У лис есть норы, и у птиц есть гнезда, а Сыну Человеческому негде голову преклонить», — ответил Иисус. Другой же человек из его учеников сказал ему: «Господь, позволь, я сначала вернусь домой и похороню отца». «Следуй за мной», — говорит ему Иисус. «Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов».

Я до сих пор служу в общине, в которую пришел впервые. И я не фанат духовных гастролей по церквям. Но кто мы такие, чтобы кого-то удерживать? Настоящая любовь — это доверие и свобода. Если строить отношения без них, то получится что-то про токсичность и зависимость. Я глубоко убежден, что любые попытки создать ощущение единственно правильной общины — это строительство секты. Поэтому пожелаю всем лидерам церквей перестать пытаться манипулировать и контролировать людей. А тем, кто все еще ищет себя, пожелаю отбросить потребительский подход и поскорее найти место, где вы сможете с любовью послужить ближнему и найти в этом радость.

музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: апостолов.
1: В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сём, удалились в ликаонские города, Листру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Чувство собственного достоинства – это самое важное и ценное человеческое качество. Давайте поможем нашим детям обрести его. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Пожалуй, каждый подросток в наши дни хотя бы разок испытывал чувство собственной неполноценности. Чтобы как-то сгладить это довольно болезненное чувство, я пытаюсь поговорить с ним о чувстве уверенности. Такие разговоры следует заводить, кстати, задолго до наступления подросткового возраста. Например, если вам встретится очень застенчивая девочка или мальчик, то вы можете привлечь внимание вашего ребенка и сказать впоследствии: «Ты заметил, что Джонни не смотрел на нас, когда разговаривал с нами? Как ты думаешь, почему он был так смущен? Может быть, он слишком не уверен в себе?» По мере взросления вашего ребенка вы можете уже открыто говорить о заниженной самооценке и о том, как она влияет на поведение человека. Ты обратил внимание на то, как глупо вел себя Дэвид сегодня в классе? Он всячески старался обратить на себя внимание. Как ты думаешь, почему он постоянно нуждается во всеобщем внимании? Может быть, потому что он сам о себе не очень высокого мнения? Только так мы помогаем нашим детям видеть других в истинном свете, всячески способствуя развитию в них чувства собственного достоинства и самоуважения. Только так мы закладываем прочный фундамент, на котором будет держаться их уверенность в себе, когда наступят тревожные дни юности, а они непременно наступят. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Надежда есть всегда.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: «И сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения.
1: Доброе утро, драгоценные братья и сестры. С вами Константин Иванков, а также апостол Павел, который, когда пишет уже второе послание церкви в Коринфе, рассказывает им о своих недугах и слабостях. Но во Христе он находит в этом силу. 2 Коринфянам 12:9. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Чтобы увидеть силу Божью в своих немощах, нужно иметь сердце, принадлежащее Господу. И Павел однажды приобрел такое сердце. Ранее Савл, гордый фарисей, уверенный в своей праведности и силе, шел в Дамаск бороться с учениками Христа. Но на пути он встретил воскресшего Господа, и все изменилось. Свет, ослепивший его глаза, одновременно открыл духовные глаза. На то, что он считал силой, оказалось слепотой, а его праведность ничем перед святостью Христа. После этой встречи Савл стал Павлом. Он больше не хвалился своим знанием закона, своими заслугами или положением. Напротив, он научился хвалиться своими немощами, потому что в них, как нигде иначе, открывается сила Христова. Господь не говорит Павлу: «Я заберу у тебя немощь». Он говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Это значит, что Христос не всегда устраняет наши немощи, но всегда наполняет их своей силой. Чем больше мы осознаем свою нужду в нем, тем более явно действует его благодать. Многие пророки и лидеры Божьего народа были призваны, не имея никакого статуса в обществе. Но Господу это вообще не важно. Ему важно сердце и посвящение. Когда мы делаем шаг назад и доверяем Богу, начинает действовать Его сила, и эффект от нее намного более сильный, чем от наших действий. Но в мире все наоборот. Здесь ценится физическая сила, превосходство, власть и так далее. Иисус бросает вызов этому миру и хочет, чтобы Его дети сознательно пользовались Его силой. Также в первом письме Коринфянам он говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, а немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Сегодня то же самое относится к нам. Когда мы перестаем притворяться сильными и приходим ко Христу с нашей усталостью, болью, страхами и неудачами, Его сила начинает обитать в нас. Не в нашей самодостаточности, но в нашей слабости совершается победа Христа. «Довольно для тебя благодать моей». Пусть эти слова станут для нас не просто обещанием, но образом жизни, чтобы жить не в силе своей, но в силе того, кто нашел нас. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни, говорит послание Титу.
0: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Благо, благо, благодать.

0: о Павла христианам Филиппах.
1: «Я научился довольствоваться тем, что есть. Я умею жить и в нужде, и в достатке. Я все прошел и ко всему готов. К сытости и голоду, к достатку и к нужде. Все могу благодаря тому, кто дает мне силы».
2: «Час хвалы и поклонения» на Свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

89-й псалом. Молитва Моисея, человека Божьего. «Владыка, ты наше прибежище из поколения в поколение. Прежде чем родились горы, и ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: вернитесь, сыны человеческие. Тысяча лет в глазах твоих, как день вчерашний, что минул, как стража в ночи. Как наводнением уносишь людей, они проходят, как сон. Они как трава, что утром взошла, утром она цветет и зеленеет, а вечером вянет и засыхает. Мы исчезнем от твоего гнева, мы в смятении от твоей ярости. Ты поставил наши беззакония пред собою и наши тайные грехи пред светом своего лица. Наши дни проходят в твоем гневе, мы завершаем свои годы со стоном. Наших дней лет 70, а для более сильных 80. И большая часть их – беда и несчастье. Они проходят быстро, и мы улетаем. Кто познал силу твоего гнева? Ярость твоя столь же велика, сколь велик страх пред тобой. Научи нас вести счет нашим дням, чтобы мы обрели сердце мудрое. Возвратись, Господи, как долго это будет длиться? Сжалься над своими рабами. Насыщай нас по утрам милостью своей, чтобы мы радовались и веселились все наши дни. Возвесели нас за дни, когда ты наказывал нас, и за годы, в которые мы испытывали бедствия. Да откроется взору рабов твоих дело твое, и слава твоя их детям. И да пребудет на нас благоволение Владыки нашего Бога. Укрепи дело наших рук для нас, укрепи дело наших рук».

0: книги Евангелия от Луки.
1: А потом Иисус сказал всем: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе и каждый день несет свой крест. Тогда он будет следовать за мной. Потому что тот, кто хочет спасти свою жизнь, ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он, приобретя весь мир, сам погибнет или покалечится? А кто постыдится меня и моих слов, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет в сиянии своей славы, славы Отца и Божьих ангелов».

0: новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: 15 июля 1852 года первые гавайские миссионеры отправились на Каролинские острова с приветственным письмом от короля Камеамеа III ко всем вождям Тихоокеанских островов. В своем письме король призывал местных вождей принять миссионеров по-доброму, отречься от идолов и поклоняться истинному и живому Богу. Король Камеамеа III был правителем Гавайского королевства с 1825 по 1854 год. Во время его правления Гавайи превратились из абсолютной монархии в христианскую конституционную монархию. Конституция принималась здесь в 1840 и в 1852 годах. Его правление было самым долгим в истории королевства и продолжалось в течение 29 лет и 192 дней. Целью Камеамеа III было осторожное балансирование в отношении модернизации страны, ведущее к принятию западного пути при сохранении основ национальной культуры. При нем королевство было признано Францией, Британией и США. Кроме того, на Гавайи пришло пробуждение. Местные жители стали активно делиться Евангелием.
3: След в истории.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Какой смысл обижаться на навигатор, если игнорировать его рекомендации? Даже если развязка слишком трудная, и даже если вы ехали слишком быстро, чтобы сообразить. Это не отговорки, правда? Тогда почему люди игнорируют Божьи заповеди и Божьи уроки любви и обижаются на него, если в жизни все идет не так? Неважно, из-за чего вы пропустили поворот. Если вы хотите приехать в верный пункт назначения, придется снова обратить внимание на указания карты и терпеливо ждать разворота. Удачи вам на жизненных дорогах.
1: Свети ярко. Вдохновляй. Свободное радио.

Зинаида Миркина. Когда-нибудь наступит твой черед остановиться, пятясь и немея, когда тебя Господь наш перебьет, разверзшийся всецелостью своею. Теченье мыслей и потоки слов столкнутся вдруг с незыблемым порогом, и ты прервешь стенанье, как Иов, застигнутый на полуфразе Богом. И позабудешь, кто не прав, кто прав, перемешаешь строки и границы, и заново родишься, увидав ту пропасть, из которой все родится.

0: Василий Петрович Крошкин, проходите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Василий Петрович.
2: Здрасте, зовите меня просто Вася.
1: Хорошо, Вася. Присаживайтесь, пожалуйста. Честно говоря, из вашего письма я так и не поняла толком цель вашего визита.
2: Ну, по телефону не так просто было объяснить. Дело в том, что это новая концепция. Сейчас я вам все объясню. Короче, суть в том, что за скромное вознаграждение я готов взять на себя ответственность за ваши производственные ошибки.
1: Как это? Вы взять ответственность за...
2: Ну, к примеру, вы как менеджер приняли совершенно неправильное решение, которое повлекло за собой, скажем, катастрофические последствия. Угу. Компания несет неимоверные убытки, а? Давайте на чистоту. Все ж мы время от времени ошибаемся. Что тут лукавить?
1: А вы-то тут при чем?
2: Как при чем? Вы же убиваете сразу двух зайцев. Снимаете с себя вину и наказываете провинившегося. В глазах начальства вы просто ангел.
1: Вы предлагаете в качестве козла отпущения? Так что ли?
2: Можно и так сказать.
1: Извините, пожалуйста, у меня просто...
2: Что касается вознаграждения, обычно я беру 50% от вашего возможного ущерба. В случае, если бы ваша ошибка...
1: Спасибо, можете не продолжать.
2: Понял. 40% при условии, что
1: Подождите,
2: если я...
1: Подождите, я не торгуюсь с вами.
2: Хорошо, 35%
1: Прекратите.
2: И договорились.
1: Прекратите. Я не нуждаюсь в ваших услугах. Поняли? Не нуждаюсь.
2: Сколько вы ему платите?
1: Кому?
2: Уверен, что я могу вам предложить более выгодные условия. Сколько вы ему платите?
1: Он делает это только из-за любви ко мне.
2: Из-за любви?
1: Да.
2: Послушайте.
1: Да.
2: Будьте осторожны. Бесплатный сыр, как вы знаете...
1: Только в мышеловке. Да-да-да, знаю.
2: Если этот человек не берет с вас денег, у него точно что-то неладное на уме. Вот посмотрите. Попадете в беду, он за вас и пальцем не пошевельнет.
1: Ошибаетесь. Я попала в беду. Какую беду. И он отдал за меня свою жизнь.

0: Ну, что я могу сказать? Должно быть, любил он вас очень.
1: До сих пор любит.
0: Как это до сих пор?
1: Послушайте.
0: Вы же сказали, что
1: вот
0: он...
1: возьмите-ка, сейчас я вам кое-что отдам. У меня тут есть очень ценное что-то. Возьмите, пожалуйста, эту книгу. Это Новый Завет. Дарю. Прочитайте, вам все станет понятно. Хорошо?
0: Ну, хорошо. Прочитаю.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: из письма Павла христианам в Галатии.
1: Вы, конечно, наслышаны о том, как я жил, когда был иудеем. Я беспощадно преследовал и уничтожал Церковь Божью. Во всем народе мне не было равных среди моих ровесников в том, что касалось нашей религии, и особенно ревностно я придерживался отеческих преданий. Но Бог решил по своей великой доброте избрать меня и предназначить себе на служение еще до рождения из чрева матери, и, явив мне своего сына, велел возвестить о нем всем народам.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Весь смысл жизни только в том, чтобы любить Бога, любить ближнего и чтобы все творилось только во имя этой любви. Митрополит Антоний Сурожский.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Да, вы не Наполеон и не Да Винчи. Но это не повод переживать и сердиться на окружающих, обвиняя их в том, что жизнь пошла не так. Да, с возрастом шансы сделать что-то великое сокращаются, но не стоит опускать руки и впадать в апатию. Выкиньте из головы навязанные амбиции и шелуху рекламных образов. Вы тот, кто вы есть, и это ценно само по себе. Делать малые дела не менее важно, чем творить великие, и лучше жить скромно, исполняя свое призвание, чем пытаться прыгнуть выше головы и лезть не на свое место. Работать в фастфуде или быть дворником не позорно. Если вы будете благодарны Богу за каждый новый рабочий день, если вы будете полезны и будете благословением для коллег, клиентов и жителей двора, то вы уже на своем месте. Почему бы и нет? Столкновение с действительностью может быть болезненным, но без него не получить здравую самооценку. Умение быть довольным и счастливым просто так, без зависимости от новых достижений и расширения влияния, это очень ценно. Без этого вы никогда не найдете покой и не обретете благодарное сердце.
2: Слава Богу за все! Свободное радио.

0: Стих дня.
1: И сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих.

0: Библейские чтения.
1: Доброе утро, драгоценные братья и сестры. С вами Константин Иванков, а также апостол Павел, который, когда пишет уже второе послание церкви в Коринфе, рассказывает им о своих недугах и слабостях. Но во Христе он находит в этом силу. 2 Коринфянам 12:9. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Чтобы увидеть силу Божью в своих немощах, нужно иметь сердце, принадлежащее Господу. И Павел однажды приобрел такое сердце. Ранее Савл, гордый фарисей, уверенный в своей праведности и силе, шел в Дамаск бороться с учениками Христа. Но на пути он встретил воскресшего Господа, и все изменилось. Свет, ослепивший его глаза, одновременно открыл духовные глаза. На то, что он считал силой, оказалось слепотой, а его праведность ничем перед святостью Христа. После этой встречи Савл стал Павлом. Он больше не хвалился своим знанием закона, своими заслугами или положением. Напротив, он научился хвалиться своими немощами, потому что в них, как нигде иначе, открывается сила Христова. Господь не говорит Павлу: «Я заберу у тебя немощь». Он говорит: «Довольно для тебя благодать моей». Это значит, что Христос не всегда устраняет наши немощи, но всегда наполняет их своей силой. Чем больше мы осознаем свою нужду в нем, тем более явно действует его благодать. Многие пророки и лидеры Божьего народа были призваны, не имея никакого статуса в обществе. Но Господу это вообще не важно. Ему важно сердце и посвящение. Когда мы

0: Делаем шаг назад и доверяем Богу, начиная действовать Его сила, и эффект от нее намного более сильный, чем от наших действий. Но в мире все наоборот. Здесь ценится физическая сила, превосходство, власть и так далее. Иисус бросает вызов этому миру и хочет, чтобы Его дети сознательно пользовались Его силой. Также в первом письме Коринфянам он говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, а немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Сегодня то же самое относится к нам. Когда мы перестаем притворяться сильными и приходим ко Христу с нашей усталостью, болью, страхами и неудачами, Его сила начинает обитать в нас, не в нашей самодостаточности, но в нашей слабости совершается победа Христа. Довольно для тебя, благодать моей. Пусть эти слова станут для нас не просто обещанием, но образом жизни, чтобы жить не в силе своей, но в силе того, кто нашел нас. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни, говорит послание Титу.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Все очень любят цитировать апостола Павла про любовь, и я не исключение. Но когда общаюсь с людьми и читаю соцсети, мне часто приходит в голову, что очень было бы полезно такое же определение ненависти, как противоположность любви. Потому что, похоже, люди как-то фоном ненавидят, вообще не ведая, что творят. И так в который раз апостол Павел. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи 4-8. И вот когда я читаю какие-то очередные политические новости из серии «Либералы против консерваторов», мне так и напрашивается определение ненависти в этом пропагандистском аду. Ненависть не терпит, злобствует, завидует, превозносится, бесчинствует, ищет своего и в свою пользу, раздражается, замышляет зло, радуется любой неправде, преувеличивает неправду и клевещет, но не замечает истины. Все усугубляет, ничему не верит и ни на что не надеется. Все ее оскорбляет. Но похоже же на нынешние горячие новости с обоих фронтов информационной войны. То же самое и в личной жизни. Когда пишут про проблемы в семье с мужем, я, в общем-то, ничего особо умного не могу посоветовать, кроме как указать на несоответствие поведения супругом формуле апостола Павла и соответствие антиформуле любви. Ты выпячиваешь свое превосходство, не терпишь даже маленьких промахов, раздражаешься, ищешь свои выгоды и комфорта, подмечаешь все ошибки и как должное воспринимаешь и не замечаешь хорошие качества. Обижаешься по любому поводу. Все просто до безобразия. Хочешь мира – действуешь по формуле апостола Павла. Действуешь по формуле ненависти – готовься к войне. Или к разводу, если речь о семейной жизни. Чем меньше любви, тем больше зла. При этом любовь – это не какой-то магический мыльный пузырь, который может осенить и тут же лопнуть. Это постоянное сдерживание себя, чтобы хоть немного приблизиться к этой евангельской формуле. Если ты не чувствуешь тепла любви в душе, то просто веди себя так, как будто чувствуешь. И это тепло придет. Как поется в песне «Надо больше хорошего». В этом городе самая сложная работа — это любить кого-то. Но кто-то же должен выполнять и эту работу. Нам просто очень не хватает любви повсюду. От семейного пикника и очереди в супермаркете до общественной жизни и политики. А она очень нужна, эта любовь. Надо больше хорошего. Слышите?
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Читай как можно больше христианской литературы. Это ж адаптированная Библия, тем более уже переложенная на современные нужды христианина. Когда увидишь новую книжку «10 шагов к духовному успеху», обязательно купи. Прочитай сам и убеди всех вокруг.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: grace. Grace that is greater than all our sin.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Книги Евангелия от Марка.
1: Верьте Богу. Верно вам говорю, если скажет кто этой горе: «Поднимись и бросься в море», и не усомнится в душе, но будет верить, что сказанное им исполнится, так и будет. Поэтому вам говорю я, о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили, и так и будет. И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам ваши грехи.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Перфекционизм – штука крайне противная. Ты либо не решаешься начать что-либо делать, потому что боишься и страдаешь от этого, либо делаешь, но так как получается не идеально, все равно остаешься недоволен. Так что бросайте эту гадость. Идеально делает только Бог, а мы с вами можем просто стараться и вкладывать в дело любовь. Остальное уже вторично, а то и вовсе незначительно.

0: 99-й псалом. «Воскликни Господу вся земля! Служите Господу с радостью, с песнопением приходите к Нему! Знайте, что Господь — Бог! Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему! Мы — народ Его и овцы Его стада! Входите в ворота Его с благодарением и во дворы Его с хвалою! Благодарите Его и благословляйте имя Его! Ведь Господь благ! Милость Его навеки и верность Его из поколения в поколение!»
1: «Вдохновляй» — свободное радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подки с самым активным слушателем. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Кто-то читает молитву «Отче наш» по привычке, не задумываясь о ее смысле. А кто-то считает, что лучше говорить с Богом своими, а не чужими словами. А между тем, именно так учил нас молиться сам Господь, поэтому важно эту молитву знать и уважать. Не использовать как поговорку или оберег, но произносить вдумчиво и искренне. Ведь прежде всех просьб в молитве «Отче наш» мы вспоминаем, кто есть Бог, что Он сделал для нас и как мы должны относиться к Нему и к Его детям. И это именно то, в чем мы, дети века потребления, нуждаемся особенно сильно. «Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь».
1: Свободное радио.

Наталья Мелешко. Пусть печаль приведет тебя к Богу, в нем всегда утешение найдешь, и волнения свои, и тревогу в бедном сердце ему принесешь, и невзгоды свои, неудачи, и свои все кривые пути, то, о чем все душа твоя плачет, что не смог ты в судьбе обрести. Все к ногам его сложишь покорно, вместе с сердцем разбитым своим, покаянием души непритворным ты предстанешь пред Богом живым. Ты не правым предстанешь, а грешным, и увидишь всю бездну греха, осознаешь, что был ты мятежным, а душа и слепа, и глуха. Не богатым предстанешь, а нищим, позабыв все заслуги свои, и поймешь вдруг, чего же ты ищешь? Вечной, истинной, Божьей любви. Все по вере бывает возможным, осознав новой жизни всю суть и оставив все прошлое в прошлом, ты младенцем отправишься в путь.

0: Вы находитесь в меню информации голосовой почты. Для получения информации о том, как примириться с Богом, нажмите 1. Информации о том, как провести вечер, нажмите 2.
1: Ну-ка.
0: Для получения информации о развлечениях, нажмите 1. Информации о том, как узнать больше о Создателе Вселенной, нажмите 2. О домашних развлечениях нажмите 1.
1: Так.
0: Чтобы узнать, почему Иисус умер на кресте, нажми. Чтобы узнать программу телевидения, нажмите 1. Чтобы узнать, как избежать вечного наказания.
1: Ну, что там по ящику?
0: Для информации о программе телевидения на ночь, нажмите 1. Чтобы еще раз узнать о том, как сильно Бог желает спасти вас, пожалуйста, нажмите 2. Для получения информации о парапсихологическом канале, нажмите 1. Информация о программе о том, как раскрыть Бога внутри себя, нажмите 2. О том, как с помощью магии заполнить пустоту вас. Для получения информации о великом учителе Лапшами на ушами и его последних пророчествах.
2: К чему приводят решения, которые вы принимаете?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Павла христианам в Фессалонике.
2: Братья, именем Господа нашего Иисуса Христа мы требуем, чтобы вы держались подальше от всякого брата, который живет праздно и не следует завету, полученному от нас. Ведь вы сами знаете, как вы должны подражать нам. Потому что мы у вас не бездельничали, ни у кого куска хлеба даром не съели, день и ночь работали, не щадя сил, лишь бы никого из вас не обременить. И не потому, что у нас нет такого права, а потому что мы хотели, чтобы вы брали с нас пример. Ведь еще тогда, когда мы были у вас, мы вам вот что приказывали. Кто не хочет работать, тот пускай и не ест. А теперь мы слышим, что у вас есть люди, которые бездельничают, работать не работают, а лезут, куда не просят. Этим людям мы приказываем и призываем их именем Господа Иисуса Христа спокойно работать и есть свой собственный хлеб.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Зинаида Миркина. Рим, Нерона и Калигулы. Он не стал ни националистическим, ни коммунистическим. Тем не менее, он был сведен на нет, так же, как Содом и Гоморра. Если б не такая эфемерность, никем не принимавшаяся в расчет, как новый дух. Античный мир спасло христианство, которое само сейчас в глубочайшем кризисе. Если бы религия удержалась на своей первоначальной высоте, наш мир был бы совершенно другим.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Князь мира. Тело наше преобразит, сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 21 стих. Когда в своей жизни мы страдаем из-за несправедливости, мы желаем, чтобы появился кто-нибудь и устранил эту несправедливость. Однако многие, кто обещает поступать справедливо, не сдерживают своего слова. Нам нужен тот, кто не стал бы злоупотреблять властью. А у нашего великого Бога есть такой. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем» 2 книга Царств, 23 глава, 3 стих. У этого владычествующего, избранного Богом, есть власть покорять себе все, не только законы природы, но и бурлящее море народов. Он будет действовать не ради себя, а ради благотворения и чести Бога, чем в наши дни просто пренебрегают. Кто же это? Когда люди слышат имя, они не только разочаровываются, они метутся и замышляют тщетное, князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Мир станет свидетелем прихода совершенно других сил, которые будут приняты, хотя и окажутся тираническими. Князь мира придет на землю с великою силою и славою. Он будет судить нечестивых, установит справедливость и принесет мир. Так кто же это? Это никто иной, как Иисус Христос.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 15 июля 1852 года первые гавайские миссионеры отправились на Каролинские острова с приветственным письмом от короля Камеамеа III ко всем вождям Тихоокеанских островов. В своем письме король призывал местных вождей принять миссионеров по-доброму, отречься от идолов и поклоняться истинному и живому Богу. Король Камеамеа III был правителем Гавайского королевства с 1825 по 1854 год. Во время его правления Гавайи превратились из абсолютной монархии в христианскую конституционную монархию. Конституция принималась здесь в 1840 и в 1852 годах. Его правление было самым долгим в истории королевства и продолжалось в течение 29 лет и 192 дней. Целью Камеамеа III было осторожное балансирование в отношении модернизации страны, ведущее к принятию западного пути при сохранении основ национальной культуры. При нем королевство было признано Францией, Британией и США. Кроме того, на Гавайи пришло пробуждение. Местные жители стали активно делиться Евангелием.
3: След в истории.

Я знаю людей, которые были известными христианскими и церковными спикерами, но растеряли веру и разрушили свои жизни. Я знаю тех, кто был на дне, но благодаря Богу обрел свободу от зависимости, полностью восстановился и продолжает расти, творя дела милосердия. Знаю я и тех, кто за годы не изменился ни на грамм.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы.

и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите свободное радио на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Георгий Федотов писал в 1937 году. Только что закончившийся в Оксфорде Всемирный конгресс христианских церквей осудил войну с такой силой, с какой она, быть может, еще не осуждалась никогда, во всяком случае ответственными представителями церквей. Война предполагает принудительную вражду, дьявольское надругание над человеческой личностью и беспредельное искажение истины. Война представляет особенное выражение власти греха в этом мире, вызов правде Божией, открытой в Иисусе Христе распятом. Никакое оправдание войны не смеет скрывать или преуменьшать этого факта. В те дни, когда текст обращения вырабатывался и принимался единогласно на христианском конгрессе, генерал Франко бомбардировал Мадрид, и Япония без объявления войны воевала с Китаем. Война локальная все время тлеет или вспыхивает кострами, и при массе горючих материалов, накопившихся в мире, грозит всеобщим пожаром. И вот насколько единодушно отношение к войне современной христианской совести. Настолько неуверенно и смутно ищет она путей спасения от войны. Исхода нет. Вне того внутреннего морального преодоления войны, при котором она делается психологически невозможной. Утопия? Во всяком случае, такое движение в социальной морали существует. Оно крепче, чем когда бы то ни было, наряду с таким же ростом милитаристической этики. Здесь происходит водораздел современного нравственного сознания. В помощь этой растущей совести должны быть поставлены политические средства. В зловещем тумане рождается новый 1938 год. В тумане, насыщенном испарениями прошлых, настоящих и будущих войн, на двух концах мира война уже свирепствует. В половине Европы к ней готовятся. Как к торжеству, как к пиру. Ей молятся как Богу, верховному божеству новой языческой нации. И все без исключения народы вооружаются. Хотя многие из них проклинают войну своими неизбежными вооружениями, приближая ее взрыв. Темно и жутко. Воздух такой удушливый, что нечем дышать. Когда начинаешь допытываться, от чего это, что особенного случилось, то видишь, что это поднимаются и душат испарения близкой войны. Чувствуешь физически, на губах, в ноздрях противный вкус и запах крови. Кровь, она волнует и возбуждает тех, кто никогда ее не видел, и только слышит ее голос в жилах. Освобожденная, она свертывается и вызывает тошноту. Только очень юные и слепые могут сейчас мечтать о подвигах. Нас тошнит при воспоминании о войне. Даже «Илиада» и песнь о Роланде пахнут бойней и мясной лавкой. А волна крови уже подходит, уже плещется о Пиренеи. Вот-вот прорвет плотины и затопит нас».
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Верный слуга. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Каждому из нас нужно исследовать и спросить себя, что мне доверил Бог. Когда мы окажемся перед судом Христа, каждый из нас даст отчет за то, что мы делали с нашими жизнями, нашими талантами и нашими ресурсами. Что Бог доверил в мои руки и за что Он однажды потребует с нас отчет? В этой притче Иисус говорит нам о человеке, которому были доверены 5 талантов. Когда вернулся его господин, у слуги было много того, что он мог показать ему. «Господин, — сказал он, — 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». На что его господин ответил: «Хорошо, добрый и верный раб». Затем он пообещал доверить еще больше ответственности своему слуге и пригласил его войти в радость господина. «Все, что я сделал и делаю в моей жизни, для того, чтобы услышать от Бога слово «хорошо». Эта мотивация стоит за всем, что я делаю. Этого я ищу, и для этого я работаю. Если бы Иисус пришел сегодня, рады бы вы были показать Ему то, что вы сделали или делаете с тем, что Он доверил вам? Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты доверил в наши руки и нашему попечению. Помоги нам не лениться в том служении, которое мы делаем для Тебя, но да будем мы усердными в использовании того, что Ты дал нам. Используй это, Господь, для Твоей цели. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев, музрец свободного. В незапамятные времена, в эпоху, когда на сцене блистали одинокие поп-звезды, а христианский шоу-бизнес переживал свои лучшие времена, на небосвод взошла звезда Ребекки Джин Смолбоун. Правда, нам с вами она больше известна как Ребекка Сент-Джеймс. Занятный факт. Будущая королева христианской сцены родилась в большой семье. У нее есть сестра и целых пятеро младших братьев, двое из которых впоследствии взорвут чарты своими хитами в составе группы с патриотичным названием «For King and Country». Первый альбом Ребекки вышел в 1991 году, когда ей исполнилось всего 13 лет. Тогда же ее семья перебралась в США. Кстати, этой истории посвящен целый фильм. Это «Невоспетый герой» от создателей «Революции Иисуса» и фильма «Чудо». Узнаваемый голос, своеобразная подача, бескомпромиссные евангельские тексты и абсолютно хитовые мелодии сделали свое дело. Ребекка и ее творчество составили целую страницу в истории христианской музыки. И в моей истории тоже, потому что альбомы «God» 96 года, «Pray» 98 и «Transform» 2000 я прослушал десятки, если не сотни раз. А уж как весь мир ждал, когда Ребекка дождется своего принца после песни «Wait for me». Кстати, а почему бы нам именно ее и не послушать?

0: радость есть всегда. Свободное радио.
1: Бегу по золотой дороге, мне вслед кричат те, кто сломали ноги. Я не могу больше ждать, я должен.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Светлана, тоже из Тюмени.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Услышала, заинтересовалась, пошла, стала искать, почувствовала, ну, что это реально, это, и я поняла, как он действует в моей жизни, ну и теперь другого уже не могу принять.
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К Иисусу пришли фарисеи и саддукеи. Желая испытать его, они стали требовать, чтобы он явил им знак с небес. Но он ответил: «На закате вы говорите: будет хорошая погода, небо красное. А рано утром: сегодня будет буря, небо багровое. Глядя на небо, вы умеете предсказывать погоду, а знаков наступающих времен различить не умеете? Злое и безбожное поколение! Оно требует знака, но не будет дано ему знака, кроме знака Ионы».

0: их дня.
1: И сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих.

Константин Иванков, а также апостол Павел, который, когда пишет уже второе послание церкви в Коринфе, рассказывает им о своих недугах и слабостях. Но во Христе он находит в этом силу. 2 Коринфянам 12:9. «Но Господь сказал мне, да, вольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Чтобы увидеть силу Божью в своих немощах, нужно иметь сердце, принадлежащее Господу. И Павел однажды приобрел такое сердце. Ранее Савл, гордый фарисей, уверенный в своей праведности и силе, шел в Дамаск бороться с учениками Христа. Но на пути он встретил воскресшего Господа, и все изменилось. Свет, ослепивший его глаза, одновременно открыл духовные глаза. На то, что он считал силой, оказалось слепотой, а его праведность ничем перед святостью Христа. После этой встречи Савл стал Павлом. Он больше не хвалился своим знанием закона, своими заслугами или положением. Напротив, он научился хвалиться своими немощами, потому что в них, как нигде иначе, открывается сила Христова. Господь не говорит Павлу: «Я заберу у тебя немощь». Он говорит: «Довольно для тебя благодать моей». Это значит, что Христос не всегда устраняет наши немощи, но всегда наполняет их своей силой. Чем больше мы осознаем свою нужду в нем, тем более явно действует его благодать. Многие пророки и лидеры Божьего народа были призваны, не имея никакого статуса в обществе. Но Господу это вообще не важно. Ему важно сердце и посвящение. Когда мы делаем шаг назад и доверяем Богу, начинает действовать Его сила, и эффект от нее намного более сильный, чем от наших действий. Но в мире все наоборот. Здесь ценится физическая сила, превосходство, власть и так далее. Иисус бросает вызов этому миру и хочет, чтобы Его дети сознательно пользовались Его силой. Также в первом письме Коринфянам он говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, а немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Сегодня то же самое относится к нам. Когда мы перестаем притворяться сильными и приходим ко Христу с нашей усталостью, болью, страхами и неудачами, Его сила начинает обитать в нас. Не в нашей самодостаточности, но в нашей слабости совершается победа Христа. «Довольно для тебя благодать моей». Пусть эти слова станут для нас не просто обещанием, но образом жизни, чтобы жить не в силе своей, но в силе того, кто нашел нас. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни, говорит послание Титу.

0: Костя, здорово. Спасибо, что песню прислал. А то я думаю, что ты за друг вообще. Ты живешь далеко. Встретиться с тобой невозможно, потому что у тебя куча работы, семья. Ну, у меня тоже куча работы и семья. Но а вот в песнях ты прям много со мной времени проводишь. И за это огромное спасибо тебе, человеческое. Молодец. Иди за Богом, а я за тобой.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: За 6 дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, где жил Лазарь, которого Иисус воскресил из мертвых. В его честь устроили обед. Марфа подавала, а Лазарь возлежал за столом вместе с Иисусом и остальными гостями. И вот Мариам, взяв фунт очень дорогого благовонного масла из чистого нарда, умастила им ноги Иисуса и вытерла их своими волосами. Весь дом наполнился ароматом благовоний. Тогда Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, тот самый, который его предаст, говорит: «Почему было не продать эти благовония за 300 динариев и не раздать бедным?» Он сказал так не потому, что пёкся о бедных, а потому, что был вор. Он носил общую сумку с деньгами и нередко запускал туда руку. «Оставь ее в покое. Она должна была сохранить эти благовония до дня моего погребения», — ответил Иисус. «Бедные всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами».
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Женская кухня.
1: «Смотри», — сказал фараон Иосифу, «я делаю тебя правителем всего Египта». Он снял свой перстень с печаткой и надел его Иосифу. Так фараон сделал Иосифа правителем всего Египта.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Иосиф провел много лет при дворе египетского фараона. Историки еды считают, что в Древнем Египте выращивали бамию – однолетнее травянистое растение семейства мальвовых, стручки которого используются в пищу и по сей день. Сегодня мы с вами приготовим блюдо египетской кухни – бамию, тушеную с мясом. Для этого вам потребуется чуть больше килограмма свежих стручков бамии, 1,5 чашки красного вина или бальзамического уксуса, 6 столовых ложек несоленого сливочного масла, 2 мелко нашинкованные луковицы, 2 измельченных зубчика чеснока, 800 грамм телятины или говядины для тушения, нарезанной на кубики, чайная ложка тмина и кориандра, 1 чашка очищенных и нарезанных помидоров и 4 столовые ложки томатной пасты, чашка мясного бульона, горсть мелко порубленных листьев свежей мяты, соль и свежемолотый перец, а также 3 столовые ложки оливкового масла. Разогрейте духовку до 180 градусов, удалите верхушки стручков бамии и вымочите их в красном вине или бальзамическом уксусе в течение получаса. Растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте лук и чеснок до мягкого состояния. Понемногу добавляйте на сковородку мясо, обжаривая кубиками со всех сторон. Переложите мясо в большую жароупорную емкость. Добавьте лук, чеснок и соус со сковородки. Эту смесь поставьте на огонь и подогрейте, тщательно помешивая. Затем добавьте тмин, кориандр, помидоры, томатную пасту, мясной бульон и мяту. Горячую массу вылейте в емкость с мясом. Добавьте соль и перец. Накройте крышкой и запекайте в духовке, пока мясо не впитает всю жидкость. Это займет около 1,5 часов. Благословенные вам трапезы, друзья!
2: Библейская кухня. Свободная.

0: Здрасте, вы сюда?
1: Ага.
0: А Павел Григорьевич там, не знаете?
1: Да вот к 10 обещал подойти. Сейчас без 5 еще.
0: А я смотрю, вы тоже реферат принесли сдавать.
1: Да, после меня будете. Наташа, если не ошибаюсь.
2: Да, а мы знакомы?
1: Нет, просто я краем уха слышала, как вы с друзьями в столовке про свой реферат говорили. Меня тема ваша очень заинтриговала.
0: Серьезно? Интересуетесь релятивизмом?
1: Ну, как сказать, не то чтобы сильно интересуюсь, само слово как-то какое-то такое красивое. Релятивизм.
0: Ой, как звучит.
2: Ну, знаете.
0: Давай на ты.
1: Давай.
0: Так вот, знаешь, это не просто красивое слово.
1: Да.
0: Многие передовые мыслители академического мира рассматривают релятивизм как основу своего мировоззрения.
1: Да. Именно так ты тогда в столовке и сказала. Мне еще очень понравилось твое высказывание. Согласно концепции релятивизма, абсолютных этических норм не существует.
0: Ага.
1: Кстати, а что ты этим хотела сказать?
0: Ну, я хотела сказать, ввиду того, что Бог — это просто плод человеческого воображения, все эти ханжинские христианские этические нормы, полученные от выдуманного людьми Бога, тоже не что иное, как плод нашего воображения.
1: Значит, по-твоему, не существует ни одного общего для всех людей этического правила?
0: Да в этом же и есть суть этического релятивизма. Каждый вправе решать сам, что правильно для него, а что нет.
1: Неужели, Наташа, ты в самом деле считаешь, что у тебя получится жить в этом мире в согласии с подобными воззрениями?
0: Ну, конечно, а почему нет?
1: Посмотрим.
0: Что значит посмотрим?
1: Посмотрим, как ты заговоришь после того, как я сдам свой реферат.
0: Эй, а ты чего это там задумала? Что тебе сдам за реферат?
1: Вот, пожалуйста, ознакомься.
2: Не поняла юмора. Это же мой реферат.
1: Ошибаешься. Теперь это мой реферат.
2: Это же плагиат.
1: Я ведь первая по очереди. Значит, Павел Григорьевич сначала мой реферат примет, а вот твой как раз и будет расценен как плагиат.
2: Это подло.
1: Насколько я помню, согласно моему реферату, каждый человек вправе сам определять, какие этические нормы для него приемлемы, а
0: Слушай,
1: какие нет.
0: Перестань. Кто тебе дал право? Это мой реферат, это воровство.
1: Воровство? Хочешь сказать, одно исключение в концепции релятивизма все-таки есть?
0: Попробуй сдать мой реферат, я декану пожалуюсь.
1: Да что ты. Ну, на этот счет у меня есть тогда еще одно отличное релятивистское решение.
0: Какое?
1: Придется тебя убить.
0: Что? Что ты сказала?
1: Я вижу в концепции релятивизма уже два исключения.
0: Отдай сюда мой реферат немедленно.
1: Ой, да пожалуйста, я просто тебя разыграла. Эта концепция полна дыр. Неужели ты думаешь, я бы стала списывать эту ерунду?
3: Наталья, извините, я опоздал. Реферат принесли?
0: Павел Григорьевич, я не успела. Я на следующей неделе, ладно?
4: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Всем привет! Подсчитано, что в среднем в течение жизни человек тратит около 5 лет на еду. Как бы там ни было, прием пищи в компании свободного радио способствует хорошему настроению, а следовательно, пищеварению. Всем приятного аппетита!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Деяния апостолов.
1: По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пиров, Вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх Исекун и Гай Деревянин, и Тимофей, и Осийцы Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде, а мы, после дней опресночных, отплыли из Филипп и 5 дней прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с 3-го жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал:
2: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем».
1: Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Что бы он ни сказал, я не задержусь сегодня допоздна. Я обещал жене, что не задержусь на работе. Не задержусь.
1: Гарик, ты не мог бы задержаться сегодня?
2: Конечно.
3: Ваши действия говорят о ваших истинных приоритетах. Судя по вашим поступкам, что главное в вашей жизни?
0: Ну ладно, я сдержусь. Я все равно буду ужинать сегодня с женой. С женой.
1: Ребята, что хотите на ужин?
2: Как насчет пиццы, босс?
4: В любое время дня и ночи свободное радио рядом.

0: Хьюз Кент. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Открытый призыв любить и быть готовым на жертву, даже смертельную. Любовь в браке похожа на смерть. Она хочет нас целиком. Не понимать этого значит не понимать, что такое супружеская любовь. Она претендует на все. Брак – это призыв умереть, и мужчина, не умирающий ради своей жены, даже близко не приближается к той любви, к которой он призван. Христианские брачные обеты – это начало пожизненной тренировки утраты, отдачи не только того, что у тебя есть, но и себя самого. На самом деле, умирающие с любовью ради своих жен – это те, которые познали наибольшую радость, живут в наиболее счастливых браках и испытывают глубочайшую любовь. Это может означать умереть для наших прав, для нашего времени, наших мнимых удовольствий. Это истинно мужское дело, мужественное дело, потому что так умереть способен только сильный мужчина».
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Ханс Урс фон Бальтазар, немецкий богослов. Бог, милосердно открывающий себя своему творению, хочет не захватить его извне, но наполнить его собою в сокровенной глубине.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: 15 июля 1852 года первые гавайские миссионеры отправились на Каролинские острова с приветственным письмом от короля Камеамеа III ко всем вождям Тихоокеанских островов. В своем письме король призывал местных вождей принять миссионеров по-доброму, отречься от идолов и поклоняться истинному и живому Богу. Король Камеамеа III был правителем Гавайского королевства с 1825 по 1854 год. Во время его правления Гавайи превратились из абсолютной монархии в христианскую конституционную монархию. Конституция принималась здесь в 1840 и в 1852 годах. Его правление было самым долгим в истории королевства и продолжалось в течение 29 лет и 192 дней. Целью Камеамеа III было осторожное балансирование в отношении модернизации страны, ведущее к принятию западного пути при сохранении основ национальной культуры. При нем королевство было признано Францией, Британией и США. Кроме того, на Гавайи пришло пробуждение. Местные жители стали активно делиться Евангелием.
3: След в истории.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Если будете прощать людям их проступки, тогда и вам простит ваш Небесный Отец. А если не будете прощать людям, и Отец ваш не простит вам ваши проступки.
3: Свободное радио.

Привет, друзья! С вами Катя. Есть одна история о монахе в пустыне, который отдал Богу абсолютно все и проводил жизнь в посте, покаянии и молитве. Но Господь попросил его о большем.

0: Точные факты.
1: Самой дорогой Библией считается Библия немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга, вышедшая в 1456 году. Гутенбергом было напечатано тогда 180 экземпляров Библии, из которых сохранилось только 21 книга. Различные экземпляры ее оценивают от 25 до 35 миллионов долларов. Еще дороже оказался Синайский кодекс, принадлежавший русскому императорскому дому и проданный большевиками в Великобританию за 510 миллионов долларов.

0: Я, кажется, ключ к ней нашел. Когда я ценю то, что имею, я вновь понимаю, что жизнь — это так хорошо.
1: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова. «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: чего нам всем хочется от отношений. Я думаю, что легкости, спокойствия, какого-то безусловного принятия, удовольствия от общения. Но так, к сожалению, происходит не всегда. Недавно в отношениях с одной дорогой моему сердцу подругой появилось недопонимание, а затем напряженность и охлаждение. Меня все больше заполняла обида, но тут Бог напомнил мне, что вражда и распри – это от лукавого. И самый лучший способ борьбы с врагом человеческих душ – вспомнить все то доброе, что связывает меня с моей подругой. Подумать о ее хороших сторонах, а не дуться и обижаться, отдаляясь все больше друг от друга. Я взяла в руки карандаш и записала на листочке три прекрасных качества моей подруги. А потом вспомнила еще одно и еще одно. И мне тут же захотелось позвонить ей и просто прояснить наше недопонимание. Что я с удовольствием и сделала, ведь мое сердце уже было готово. В послании филиппийцам сказано: «Со смиренномудрием почитайте один другого высшим себя. Не о себе каждый только заботься, но каждый и о других. Когда мы почитаем друг друга, мы тем самым почитаем и Бога». С вами была я, Екатерина Елутав, просто христианка.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Один фарисей просил Иисуса прийти к нему на обед. Иисус пришел в дом фарисея и возлег на ложе за обеденным столом. И вот женщина, известная в городе как грешница, узнав, что Иисус на обеде у фарисея, пришла туда, неся алебастровый сосуд с благовонным маслом и, стоя сзади у его ног, плакала, и слезы лились ему на ноги. Она своими волосами вытирала их, целовала его ноги и умощала благовониями. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал: «Будь этот человек действительно пророк, он знал бы, что это за женщина, которая к нему прикасается, ведь она грешница». Но Иисус сказал ему: «Симон, я хочу тебе кое-что сказать». «Говори, учитель», — ответил тот. У одного кредитора было два должника. Один был должен 500 динариев, а другой — 50. Но так как вернуть долг они не могли, то он простил им обоим. Так кто же из них будет любить его больше? «Полагаю, что тот, кому он больше простил», — ответил Симон. «Ты правильно решил», — сказал Иисус. И, повернувшись к женщине, сказал Симону: «Видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, и ты не подал мне воды, чтобы вымыть ноги. Она своими слезами омыла мне ноги и своими волосами вытерла. Ты не встретил меня поцелуем, а она с тех пор, как я здесь, не перестает целовать мне ноги. Ты оливковым маслом не умастил мне голову, а она благовониями умастила мне ноги. Я скажу тебе почему. Ей прощено много грехов, поэтому она так сильно любит. Кому мало прощено, тот мало любит». И сказал ей Иисус: «Прощены твои грехи». Остальные гости подумали про себя: «Кто он такой, что даже грехи прощает?» Но Иисус сказал женщине: «Тебя спасла твоя вера. Ступай с миром».

0: Псих дня.
1: И сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих.
0: Живи с радостью. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Доброе утро, драгоценные братья и сестры. С вами Константин Иванков, а также апостол Павел, который, когда пишет уже второе послание церкви в Коринфе, рассказывает им о своих недугах и слабостях. Но во Христе он находит в этом силу. 2 Коринфянам 12:9. «Но Господь сказал мне, да, вольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Чтобы увидеть силу Божью в своих немощах, нужно иметь сердце, принадлежащее Господу. И Павел однажды приобрел такое сердце. Ранее Савл, гордый фарисей, уверенный в своей праведности и силе, шел в Дамаск бороться с учениками Христа. Но на пути он встретил воскресшего.

0: помощи, но всегда наполняет их своей силой. Чем больше мы осознаем свою нужду в нем, тем более явно действует его благодать. Многие пророки и лидеры Божьего народа были призваны, не имея никакого статуса в обществе. Но Господу это вообще не важно. Ему важно сердце и посвящение. Когда мы делаем шаг назад и доверяем Богу, начиная действовать Его сила, и эффект от нее намного более сильный, чем от наших действий. Но в мире все наоборот. Здесь ценится физическая сила, превосходство, власть и так далее. Иисус бросает вызов этому миру и хочет, чтобы Его дети сознательно пользовались Его силой. Также в первом письме Коринфянам Он говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, а немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Сегодня то же самое относится к нам. Когда мы перестаем притворяться сильными и приходим ко Христу с нашей усталостью, болью, страхами и неудачами, Его сила начинает обитать в нас. Не в нашей самодостаточности, но в нашей слабости совершается победа Христа. «Довольно для тебя, благодать моей». Пусть эти слова станут для нас не просто обещанием, но образом жизни, чтобы жить не в силе своей, но в силе того, кто нашел нас. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни, говорит послание Титу.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная.медиа.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Вместе с Иисусом шла большая толпа. Повернувшись, Он сказал им: «Кто приходит ко Мне, но любит Меня не больше, чем любит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, не больше, чем саму свою жизнь, тот не может быть Моим учеником. Кто не несет свой крест, идя за Мной, тот не может быть Моим учеником. Если кто-то из вас хочет построить башню, разве он сначала не сядет и не подсчитает расходов, хватит ли у него средств завершить строительство? В противном случае окажется, что он, заложив фундамент, закончить работу не может. И, глядя на него, все будут над ним смеяться и говорить: «Вот человек начал строить, а закончить не смог». И царь, который собирается на войну против другого царя, должен сначала сесть и обдумать, сможет ли он своими 10 тысячами войска вступить в сражение с идущим на него царем, у которого 20 тысяч. И если нет, то пошлет послов просить о мире, пока тот еще далеко. Точно так же никто из вас не может стать Моим учеником, пока не отречется от всего, что у него есть». Соль — добрая вещь, но если соль перестанет быть соленой, чем солить пищу? Она тогда ни на что не годна, даже землю ею не удобришь. Ее просто выбрасывают. У кого есть уши, пусть услышит».

0: Жизнь не в том, чтобы жить, а чтобы чувствовать, что живешь. Василий Осипович Ключевский.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Выше.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Анжелика Георгиевна, я с города Зеленоград, Москва.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Почему я верю во Христа? Ну, я его узнала очень давно, и потому что он мне дал освобождение, он мне дал понять, что можно жить другой жизнью и быть свободной, свободной от греха, и он дает свободу.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера помогает в жизни, но вообще верить, это вообще хорошо, когда мы верим, да, а тем более, когда мы верим в Бога. Бог есть любовь, Он мне показал свою любовь, и когда мы верим в Бога, ходим, мы знаем Его, то, что Он нам оставил, показал нам свою любовь, и мы верим в Него, мне легче жить. Почему? Потому что Он мне дает мудрость поступать в каких-то сложных вопросах. Я на Него уповаю, молясь и прошу, чтобы Он мне дал мудрости правильно поступить. И да, в жизни бывает сложно, но я выхожу победителем.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Стих на сегодня. Псалом 31:1. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство – это свобода. Кто считает, что это ограничение, значит, он не свободен, он не верит в Бога, он не наслаждается тем, что дал нам Бог. Он дал нам любовь, он дал нам упование на Него, он дал нам жизнь вечную, потому что здесь мы все гости, а потом мы пойдем домой.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Привет, друзья! Это Катя. Скажите, что является главной движущей силой человеческой истории? Наверное, ответы могут быть разными, но мне кажется, что все-таки это любовь. Но, к сожалению, понимают эту любовь все по-разному. Вот почему так важно знать, что же такое настоящая любовь, которая от Бога. В послании к Коринфянам апостол Павел перечисляет для нас признаки такой настоящей любви. И одна из ее черт — это то, что любовь не мыслит зла. То есть любовь не считает, не подсчитывает зло. Она далека от мести и идей справедливости, око за око и тому подобного. Это любовь без расчета на справедливую компенсацию. Но только это и есть настоящая любовь. Будем любить и менять мир настоящей любовью.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один вельможа отправлялся в далекую страну, чтобы утвердить свои права на царский престол, а затем вернуться. Но он позвал к себе 10 слуг, дал им 10 мер серебра и сказал: «Пустите их в дело, пока я буду отсутствовать». Соотечественники его ненавидели. Они послали вслед ему посольство, которое должно было заявить: «Мы не хотим, чтобы он царствовал у нас». Когда он, получив царский престол, вернулся, то велел позвать к себе слуг, которым дал деньги, желая узнать, сколько те на них заработали. Первый явился и сказал: «Господин мой, твоя мера серебра принесла мне 10 мер». «Молодец, ты хороший слуга», — сказал ему царь. «Раз ты в малом деле оказался надежен, отдаю тебе под начало 10 городов». Второй пришел и сказал: «Твоя мера серебра принесла мне 5 мер». «И тебя оставлю над 5 городами», — сказал ему царь. А третий пришел и сказал: «Господин мой, вот тебе твоя мера серебра. Я хранил ее, завернув в платок, потому что боялся тебя. Ты ведь человек безжалостный. Берешь там, где не клал, и жнешь то, что не сеял». Царь говорит ему: «Ты сам вынес себе приговор, негодный слуга. Ты знал, что я человек безжалостный, беру там, где не клал, и жну то, что не сеял. Так почему ты не отдал мои деньги в банк? Вернувшись, я бы получил их с процентами». И он приказал свите: «Возьмите у него меру серебра и отдайте тому, у кого 10 мер». «Господин», — сказали они, — «у него уже есть 10 мер серебра». «А я говорю вам, у кого есть, тому будет дано еще, а у кого нет, у того и то, что есть, отнимется. А моих недругов, тех, что не хотели, чтобы я у них царствовал, приведите сюда и при мне казните».
2: Свободное радио.

0: Представьте себе эдакого дядечку, сидящего на шее у мамы и не способного ни на одно самостоятельное решение. Так себе картина, правда? Но не сами ли мы толкаем свое чадо на этот путь, охраняя от любых последствий его выбора и решая все за него? Бог отпускает своих детей, чтобы они вкусили горечь непослушания и вернулись к Нему с покаянием и осознанием ценности отношений и мира. Так давайте же и мы будем мудрыми.
1: Новая музыка на свободном радио.

Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах и просто хороших фильмах для души. Сегодня расскажу вам о фильме 2011 года «Серфер души», по-английски «Soul Surfer», режиссер Шон Макнамара. Это реальная история из жизни профессиональной серфингистки Беттани Гамильтон, которая в 13 лет потеряла левую руку в результате нападения акулы. Но сила воли и настоящий характер сделали свое дело. Беттани, несмотря ни на что, вновь встала на доску и начала принимать участие в соревнованиях на правах полностью здорового серфингиста. В фильме показано, что вера Беттани дает ей для этого силы, меняет траекторию ее жизни и формирует характер. В главных ролях Анна-Мария Роб, Хелен Хант, Деннис Куэйд и другие. Фильм «Серфер души».

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: святые библейские стихи.
1: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаия, 40 глава, 31 стих.
0: Глоток, глоток живой воды.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Все было очень вкусно. Просто там пальчики облежь. Спасибо.
1: Спасибо, дорогой. А можно тебя кое о чем спросить?
0: Конечно.
1: Ты любишь меня?
0: Люблю ли я тебя? Имеешь в виду, люблю ли я тебя в данный момент?
1: Почему в данный
0: момент? Так, один момент.
1: Ты куда?
0: Так, посмотрим, что тут у нас. Обед мне на работу не приготовлен.
1: Так ведь я...
0: И я что-то не вижу, что в комнате было убрано. Еще. До каких пор ты будешь пользоваться этим стиральным порошком? Я не переношу этот хвойный запах.
1: Так ведь я же...
0: Рубашка моя на завтра не поглажена.
1: Гарик! Да я просто хотела узнать, любишь ли ты меня?
0: Принимая во внимание этот замечательный ужин при свечах, моя любовь к тебе на троечку с плюсом.
1: Что?
2: Но если погладишь рубашку, будет твердая четверка.
1: Рубашку? Гарик, да ты ведь совсем не меня любишь. Ты любишь только то, что я сделаю для тебя.
3: Любите ли вы Бога? Или вам нужно только то, что Он делает для вас?

Петр Мамонов. Бывает, целый день думаешь о высоком. А поднял два бычка, отнес клочок газеты в урну. И тоже хорошо.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 15 июля 1852 года первые гавайские миссионеры отправились на Каролинские острова с приветственным письмом от короля Камеамеа III ко всем вождям Тихоокеанских островов. В своем письме король призывал местных вождей принять миссионеров по-доброму, отречься от идолов и поклоняться истинному и живому Богу. Король Камеамеа III был правителем Гавайского королевства с 1825 по 1854 год. Во время его правления Гавайи превратились из абсолютной монархии в христианскую конституционную монархию. Конституция принималась здесь в 1840 и в 1852 годах. Его правление было самым долгим в истории королевства и продолжалось в течение 29 лет и 192 дней. Целью Камеамеа III было осторожное балансирование в отношении модернизации страны, ведущее к принятию западного пути при сохранении основ национальной культуры. При нем королевство было признано Францией, Британией и США. Кроме того, на Гавайи пришло пробуждение. Местные жители стали активно делиться Евангелием.
3: След в истории.

0: Ну, жара сегодня, а.
1: Гарик, а что такое любовь? Скажи.
0: Чего?
1: Ну, я говорю, что такое любовь?
0: Любовь. Ну, вот это, например.
1: Как же я люблю эту новую кожаную куртку, кто б знал.
2: Как же я люблю эту погоду, кто б знал.
1: Нет, ну это-то какая любовь? Ты что, у тебя попить ничего нет?
0: Не, у меня само в горле пересохло. Слушай, ну тогда, может, это любовь?
1: Я тебя люблю.
2: Я тебя тоже люблю.
1: Ну, в принципе, может, это и любовь. Но как знать, что это настоящая любовь?
0: Ну, тогда, может быть, это настоящая любовь?
1: Ты любишь меня?
2: Да.
1: Откуда ты знаешь?
2: Ну, как это откуда? Чувство.
0: Вот, пожалуйста, настоящая любовь. Тут нигде водички нельзя купить.
1: Не знаю. Ну, а если завтра, допустим, его чувства исчезнут? Разве это любовь?
0: О, знаю, что такое любовь.
1: Ну-ка, ты любишь меня?
0: Да.
1: А как ты можешь это доказать?
2: Я женюсь на тебе.
0: Вот тебе любовь, пожалуйста.
1: Постой, ну а что, если он передумает? Ну, скажет, скажем, там, другую полюбил. Совсем горло пересохло уже.
0: Пойдем-ка в тень, дойдем.
1: Смотри, Димка, что ли, сюда идет?
0: Где?
1: Ну, вон.
0: Стаканчики, что ли, в руках какие-то несет?
1: Ну да, что-то тащит.
3: Я тут подумал, что вы, наверное, пить в такую жару хотите. Я вам соку несу, холодненького, будете?
1: О, вот это любовь.

0: Классики о вере.
1: Иоганн Гёте. Человеческий ум может разрастись сколь угодно, но выше величия и нравственной культуры христианства, как они отражены в Евангелиях, он не пойдет. Я считаю все четыре Евангелия безусловно истинными, ибо в них проявляется отблеск величия личности Христа и в такой форме, в какой только божество могло явить себя на земле. Если меня спрашивают, согласна ли моя натура оказать ему благоговейное поклонение, я отвечаю – безусловно. Я поклоняюсь ему как откровению высшего принципа нравственности.
2: Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Верный слуга. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Каждому из нас нужно исследовать и спросить себя, что мне доверил Бог. Когда мы окажемся перед судом Христа, каждый из нас даст отчет за то, что мы делали с нашими жизнями, нашими талантами и нашими ресурсами. Что Бог доверил в мои руки и за что Он однажды потребует с нас отчет? В этой притче Иисус говорит нам о человеке, которому были доверены 5 талантов. Когда вернулся его господин, у слуги было много того, что он мог показать ему. «Господин, — сказал он, — 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». На что его господин ответил: «Хорошо, добрый и верный раб». Затем он пообещал доверить еще больше ответственности своему слуге и пригласил его войти в радость господина. «Все, что я сделал и делаю в моей жизни, для того, чтобы услышать от Бога слово «хорошо». Эта мотивация стоит за всем, что я делаю. Этого я ищу, и для этого я работаю. Если бы Иисус пришел сегодня, рады бы вы были показать Ему то, что вы сделали или делаете с тем, что Он доверил вам? Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты доверил в наши руки и нашему попечению. Помоги нам не лениться в том служении, которое мы делаем для Тебя, но да будем мы усердными в использовании того, что Ты дал нам. Используй это, Господь, для Твоей цели. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

молча смотрел на заржавелый прицел. Я видел, как зверь попал в капкан. В бессмыслии дел я снова жил, как

0: 100 нескучных историй. Волнующий вопрос.
1: Пап, а пап?
2: Что, сынок?
1: Я тут на днях взялся за Библию.
2: Ты начал читать Священное Писание? Хорошее дело, хвалю. И что, есть какие-то вопросы?
1: Всего один, но он меня очень волнует. Видишь ли, в Библии сказано, что люди созданы по образу и подобию Божьему.
2: Так и есть. А что тебя смущает, сын?
1: Но ведь получается, что и я тоже сотворен по образу Божьему, правильно?
2: Ну да, ты же человек.
1: А скажи, папа, разве дерзая изменять человека, мы не нарушаем волю и замысел Творца? Разве это не богохульство покушаться на данный нам свыше образ, цельный и абсолютный в своей соразмерности?
2: Теперь ясно, к чему ты клонишь. Скажи уж сразу, что тебе не хочется идти стричься.
0: Человек столь лукав по натуре, что даже Божье Слово, Библию, он умудряется использовать для оправдания своих слабостей и пороков.
2: Да, при желании любой ее отрывок можно перетолковать в свою пользу. Некоторые, например, всю жизнь, как ни в чем не бывало, грешат, ведь Библия говорит, что Бог любящий, прощающий, а значит, в конечном итоге он все простит. Кто-то спокойно предается пьянству, ведь написано, что Иисус пил вино. А вот про курение, наркотики, азартные игры, непристойные фильмы в Библии ничего не написано. Значит, это не запрещено. Но не Библию нужно приспосабливать под себя, а себя под Библию. Это путь к спасению и благословенной жизни.
3: Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Сдаются многие, просто нет ответа. Но суровость жизни делает нас сильнее, а близкие, родные становятся ценнее. Бог просто держит ее на своих руках. Придет время встречи там, на небесах. Всегда

0: Наталья Мелешко. Жизнь для Бога. Прекрасна жизнь, когда посвящена от всей души живому Богу, когда с небесных сфер освящена земная узкая дорога, когда все помыслы и сердце пыл прильнуть лишь ко Христу желают, душа, которую Господь простил, одно лишь имя прославляет. Прекрасна жизнь, доверившись Христу, открытой любви и свету, надежду обретая и мечту, небесной славою согрета. Сокрыта в ней духовная война, где вера в битве побеждает. Плодами добрыми та жизнь полна, и Бог ее благословляет.
1: Свободное радио рядом.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: В середине прошлого столетия была выдвинута гипотеза, согласно которой музыка Моцарта оказывает особое воздействие на человеческий мозг. Идея прижилась, и уже в 90-е появился термин «эффект Моцарта». Дело в том, что плавные 30-секундные переходы от «громко» к «тихо» и обратно, которые использовал композитор в своих произведениях, совпадают с биоритмами в полушариях головного мозга, что и явилось почвой для предположения о том, что музыка способна не только развивать, но даже и лечить мозг. Сторонники эффекта Моцарта считают, что когда дети до 3 лет часто слушают его музыку, они лучше развиваются. Музыка великого композитора улучшает речь, способность к обучению, координацию движений и успокаивает при нервном перевозбуждении. Есть даже примеры, когда прослушивание музыкальных произведений исцеляло людей от недугов. Например, эффект Моцарта способствует излечению от заикания, используется при лечении неврологических болезней, для улучшения координации движений и мелкой моторики рук. Музыка Моцарта улучшает слух, память и даже речь, а также помогает справиться с психическими проблемами. С чем же конкретно это все-таки связано? Ученые считают, что музыка Моцарта обладает таким эффектом еще и потому, что содержит много звуков высокой частоты. Они входят в резонанс с частотами человеческого мозга и улучшают таким образом мышление. Кроме того, эти звуки укрепляют мышцы уха и улучшают память. Однако это не панацея. И дополнительные исследования, проведенные чуть позже, подтвердили, что прослушивание музыки может привести лишь к временному улучшению мыслительного процесса. При этом было выявлено, что музыка Моцарта не была такой уж особенной. Аналогичным образом на подопытных действовали и Шуберт, и другие классические композиторы. Но действие музыка оказывает только в том случае, если нравится человеку. Так, в 2006 году было проведено первое большое исследование на детях. Около 8000 участников были разделены на 2 группы. Первая слушала Моцарта, вторая – песни британских поп-исполнителей. В результате, как ни странно, на тестах лучше проявила себя вторая группа. Из этого можно сделать вывод, что независимо от музыкального выбора человека, мелодия может пробудить активность человеческого мозга и улучшить когнитивные способности в том случае, если она ему нравится. Так что музыка вполне способна претендовать на то, чтобы улучшать вас изнутри. Ну и из уважения отрывок Моцарта, конечно, послушаем.

0: стих дня.
1: И сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих.
0: Каждый день – это дар. Каждый миг – это шанс. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Доброе утро, драгоценные братья и сестры. С вами Константин Иванков, а также апостол Павел, который, когда пишет уже второе послание церкви в Коринфе, рассказывает им о своих недугах и слабостях. Но во Христе он находит в этом силу. 2 Коринфянам 12:9. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Чтобы увидеть силу Божью в своих немощах, нужно иметь сердце, принадлежащее Господу. И Павел однажды приобрел такое сердце. Ранее Савл, гордый фарисей, уверенный в своей праведности и силе, шел в Дамаск бороться с учениками Христа. Но на пути он встретил воскресшего Господа, и все изменилось. Свет, ослепивший его глаза, одновременно открыл духовные глаза. На то, что он считал силой, оказалось слепотой, а его праведность ничем перед святостью Христа. После этой встречи Савл стал Павлом. Он больше не хвалился своим знанием закона, своими заслугами или положением. Напротив, он научился хвалиться своими немощами, потому что в них, как нигде иначе, открывается сила Христова. Господь не говорит Павлу: «Я заберу у тебя немощь». Он говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Это значит, что Христос не всегда устраняет наши немощи, но всегда наполняет их своей силой. Чем больше мы осознаем свою нужду в нем, тем более явно действует его благодать. Многие пророки и лидеры Божьего народа были призваны, не имея никакого статуса в обществе. Но Господу это вообще не важно. Ему важно сердце и посвящение. Когда мы делаем шаг назад и доверяем Богу, начинает действовать Его сила, и эффект от нее намного более сильный, чем от наших действий. Но в мире все наоборот. Здесь ценится физическая сила, превосходство, власть и так далее. Иисус бросает вызов этому миру и хочет, чтобы Его дети сознательно пользовались Его силой. Также в первом письме Коринфянам он говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, а немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Сегодня то же самое относится к нам. Когда мы перестаем притворяться сильными и приходим ко Христу с нашей усталостью, болью, страхами и неудачами, Его сила начинает обитать в нас. Не в нашей самодостаточности, но в нашей слабости совершается победа Христа. «Довольно для тебя благодать моей». Пусть эти слова станут для нас не просто обещанием, но образом жизни, чтобы жить не в силе своей, но в силе того, кто нашел нас. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни, говорит послание Титу.
0: Это «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Тем, кто хочет поддержать здоровый климат в семье и восстановить фундамент пошатнувшегося здания любви, я советую построить свои взаимоотношения в семье на основе любящей принципиальности. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Для того, чтобы сохранить здоровый климат в семье, нужно создать в ней систему взаимной ответственности. Другими словами, всячески поддерживать уважительные отношения друг к другу. Позвольте мне привести пример из личной жизни. Допустим, я задерживаюсь на работе допоздна, а моя жена в это время готовит ужин на двоих при свечах. Если я не поставлю ее в известность о том, что задерживаюсь, уж будьте уверены, она непременно выскажет мне свое неодобрение, когда я вернусь домой. Шерли сочтет это за оскорбление и будет права. Она скажет: «Джим, ты думаешь только о себе». И поверьте, это никак не будет значить, что ее любовь ко мне прошла. Я просто пойму, что виноват, и наша совместная жизнь пойдет своим чередом. В семейных отношениях есть некоторые вещи, которые мы должны всячески оберегать, и главное из них – взаимоуважение. Ворчать, придираться, оскорблять или пытаться на людях заставить вашего супруга или супругу почувствовать неловкость – этого делать нельзя. Только взаимная ответственность поможет вам сохранить вашу семью. Она и только она поможет вам избежать взрыва, когда гнев и возмущение, которые вы накопили в себе, достигнет критической массы. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души.

0: вами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Вика, я из Москвы, из Русской Библейской Церкви.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я покаялась в 2015 году. Если кратко, то через чтение книги, которая называется «Небеса, как я туда попала», она написана одним пастором и написана от лица разбойника, распятого со Христом. И, в принципе, книга, она представляет из себя, можно сказать, художественную литературу, потому что в Библии мы не находим никаких свидетельств о том, как этот разбойник жил свою жизнь и каким образом оказался на кресте. Но, тем не менее, автор делает предположение, описывает его жизнь от его же лица, рассказывает всю историю и, в частности, как он пришел к покаянию, почему он там на кресте признал Христа своим спасителем. Вот. И читая, я просто ясно увидела, что такое Евангелие, я поняла вообще, как это работает. И поняла, что мне нужно спасение, что там был призыв, в принципе, что если даже разбойник, который ничего не сделал, в последний миг обратился, получил шанс на спасение, то что мешает вам сегодня обратиться? И вот, читая эту книгу, я покаялась, Господь возродил меня и...
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя. Как-то моя подрастающая дочка задала мне такой вопрос. Почему на свете так много несчастных людей? И почему люди так одиноки? И я задумалась, а ведь и правда, даже ученые говорят, что сейчас в мире эпидемия одиночества. Люди просто не умеют любить. А ведь только любовь может сделать человека по-настоящему счастливым. Вернее, не так. Только Божья любовь может сделать человека по-настоящему счастливым. А вот тут мы как раз и подходим к самому важному. Нам жизненно необходимо научиться любить именно по Божьим законам, по-настоящему. 2000 лет назад об этом писал апостол Павел. И если мы откроем его послание Коринфянам, то совершенно точно найдем там ответ на свой вопрос. 13 глава – это тот самый гимн настоящей любви. Именно здесь мы читаем о том, что любовь не мыслит зла. Не в том смысле, что она не думает о плохом, а просто не позволяет злу поселиться в сердце. Если кто-то обижает, то любящий человек это пропускает. Зло не застревает в нем и не оставляет следа обиды. Он все равно пребывает в любви. Будем же любить, потому что любовь от Бога. А если вы вдруг об этом забудете, то свободное радио обязательно напомнит вам об этом.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит. Потому что каким судом судите, таким Он осудит и вас, и какой мерой мерите, такой Он отмерит и вам».
2: Свободное радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Андрей Булатов.
1: Большинство из нас пользовались и пользуемся иногда услугами такси. И наверняка вы видели у водителя навигатор, который прокладывает ему путь. А если мы сравним сложность работы таксиста, например, 30-летней давности? Это был человек с уникальными знаниями города, всех улиц, переулков. Я помню из своего детства. Когда мы не могли найти нужный адрес, мы шли на остановку, где стояло такси, и просили помощи. И таксист нам всегда показывал, куда идти, где нужна улица, где нужный дом. А если взять нашу жизнь, наш жизненный путь, то для нас навигатором является Библия, Слово Божье. И сегодня Библия есть у каждого из нас, и не одна. В печатном издании, в электронном. Мы можем получить ее бесплатно, платно на любой вкус. Но несмотря на то, что она стала очень доступной, ее ценность нисколько не умалилась. Господь дал нам Слово Божье, и это навигатор для нашей жизни, чтобы мы шли по Нему в вечность, в Его Царство. Давайте послушаем слова Иисуса Христа. Они записаны в книге от Иоанна, 14 глава. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Братья и сестры, давайте будем читать Слово Божье каждый день, и оно укажет нам путь в обители Божьи, вечное и прекрасное.
2: Ты способен на большее. Свободное радио.

скажет: «Я люблю тебя». В ночной тишине есть непременно чья-то боль. В прохожих глазах

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Джеймс Джоуль. Он знаменит своими работами по теплофизике. В его честь названа единица энергии – джоуль. Он стал также одним из основателей термодинамики. Его экспериментальная деятельность позволила сформулировать первый закон термодинамики.

0: Америки «Закон сохранения энергии». Джоэль был христианином, и его вера была всем хорошо известна. Он увидел восхитительную гармонию между своими трудами и истинами Библии. Многие из его сподвижников разделяли его точку зрения и отвергали дарвинизм, который в то время триумфально шествовал по Англии. В 1864 году в Лондоне 717 ученых, и в их числе Джоэль, подписали знаменитый манифест «Декларации изучающих естественные и физические науки», в котором они подтвердили свою уверенность в научной достоверности Священного Писания. Джоэль твердо верил в Бога как Творца. Он следующим образом определил свои убеждения. После познания и послушания воли Бога, следующей целью должно быть познание Его самого и присущих Ему черт – мудрости, силы и благости, о которых свидетельствует Его творение.
1: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Евангелие от Матфея.
1: «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
2: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
1: Он сказал им в ответ:
3: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
1: И сказал:
3: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
1: Они говорят ему:
2: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
1: Он говорит им:
3: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».

0: Неизвестное судно, ответьте! Вы идете прямо по курсу на нас. Срочно измените курс на 15 градусов к северу, чтобы избежать столкновения. Прием!
1: Я рекомендую вам изменить курс на 15 градусов к югу, чтобы избежать столкновения. Прием!
2: Когда нам предлагают что-то поменять в жизни, выбор за нами.
0: Мы военное судно, говорит капитан. Измените курс. Прием!
1: Повторяю еще раз. Срочно измените курс. Прием!
3: Капитан, может нам все-таки сменить курс?
0: Ни в коем случае! У нас право пути!
2: Иисус сказал: «Я – путь, истина и жизнь, и к Богу можно прийти только через меня».
0: Неопознанное судно! Мы большой военный корабль! Измените курс немедленно! Прием!
1: Это не судно, это маяк! Срочно меняйте курс!
2: А вы на верном пути?
1: Прием!
4: Свободное радио!

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет! Говорят, что каждый день 12 новорожденных детей попадают в руки чужих родителей по вине медицинского персонала. Так что оказывается, что это не только избитый сюжет для сериала. Хорошо, что мы с вами точно знаем, что являемся детьми своего небесного отца, что, кстати, не только дает нам привилегии обращаться к нему, но и накладывает серьезную ответственность.
1: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

0: Матерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Что мы за странные существа? Мы растем лишь тогда, когда брошены в поток приходящего. Мы можем созревать и обогащаться лишь ценой непрерывного отречения от текущего часа в пользу следующего. Мы должны длиться в длительности. Там, где мы пытаемся остановиться, мы нарушаем жизненно важный закон природы. Когда мы не можем вытерпеть существование во времени, мы впадаем в ничто. Когда мы шагаем вперед, мы слышим голос ветра, веющего навстречу, но остановившись, чтобы расслышать его получше, мы не слышим уже ничего. Время — это и грозное предупреждение, и небывалое обетование. «Дай увести себя, иначе ты не сможешь идти со мной. Дай увести себя, покажи свои пустые ладони, иначе я не смогу их наполнить, иначе я пройду мимо тебя с моими нежданными дарами и оставлю тебя с твоими».

своими ветхими пожитками. Поверь мне, ты разбогатеешь лишь тогда, когда откажешься от своей удачи, когда прервешь час своего торжества. Разбогатеешь, если сможешь стать бедным, но доступным для всех, стать нищим у врат грядущего. Не сдерживай себя, не связывай себя, не скрепляй себя. Ты не можешь копить время впрок, учись у него расточительности. Расточи то, что в противном случае другой отберет у тебя силой. И тогда ты, жалкий и ограбленный, будешь богаче королей. Время — это школа порыва, это школа великодушия.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Деяния апостолов.
1: А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать:
2: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога».
1: И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили:
3: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей».
1: И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела.
4: На свободном радио.

стать частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Откуда берутся генетические заболевания и пороки? Часто в качестве аргумента против сотворения мира Богом приводится наличие у людей и животных различных генетических заболеваний и пороков. Если бы у Вселенной на самом деле существовал некий Создатель, то она была бы совершенной. Но мы забываем о себе, тех, кого Бог сделал своим соавтором, помощником в сотворении мира. Все пороки, болезни, изъяны – это реакция природы на меняющиеся условия. Поэтому мы не можем винить Бога в том, что развитие идет таким путем. Ведь именно мы его прокладываем. Начался он с грехопадения Адама, когда глобальная ошибка вкралась в мироздание и начала его разрушать. Мы можем отказаться от ответственности за первородный грех, при этом продолжая засорять землю, тратить понапрасну ее ресурсы. То, что Бог – творец природы, не снимает ответственности с нас, кому она была поручена.
2: Уютный вечер на свободном радио.

падают вниз. Ветер времени неумолим. Разве что-то здесь было по-настоящему моим? Небо над головой, под ногами земля. Ни друзей, ни врагов, только учителя. И я прошу, помоги видеть в каждом чистую душу. Маленьким перышком в крыле белой птицы, крохотной каплей в океане раствориться. Я сплю, и мне снится та, та, в которую невозможно не влюбиться. Ее взгляд пробирает до самых кончиков. Ее смех похож на звон сотен золотых колокольчиков. Она говорит: пойдем со мной. Протягивает руки и шепчет: добро пожаловать домой. Я закрываю глаза, и водопады небесных

нет числа, на них написаны имена. Разные эпохи, разные времена, и за каждой сыгранная мной когда-то роль. Вот я нищий на паперти, вот я король, вот я монах, бредущий в тумане по дороге. А вот пьяный бездомный, оскорбляющий Бога, одинокая женщина, воин, исполненный силы, сорванный цветок.

Брошенная на берег морская звезда пытался устроиться на берегу, но тебе нужна вода. Ласково кладет руки на плечи. Возвращайся, еще не время, до встречи. И вот я снова просыпаюсь здесь, по эту сторону реальности, и вижу все как есть. Листья падают вниз, ветер времени не умолил, разве что-то здесь.

любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Это «Свободное радио». Читаем Библию вместе. С вами Катя. И сегодня я хочу прочитать с вами стихи из послания Римлянам, из 8 главы, которые лично меня очень поддерживают. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Божью любовь к нам невозможно изменить ничем. Пусть эта мысль сопровождает вас сегодня, в этом дне.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Ритм твоего сердца.
2: Ты родился в глуши лихих подмосковных квартир. Твой родитель ходил за тобою, как конвоир. Ты за тумбочкой ныкал помятый союз Аполлон. Одноклассники тебя называли шпион. Ты был так неспортивен, ты шаркал, как будто старик. Ты листал на помойках страницы оставленных книг. На работе считали, что ты типа немного того. И однажды среди мусорных баков ты встретил его.

знаешь, как победить тревогу и боль. И ты немного понял, но главному все-таки внял. И в субботу в 15:00 ты вошел в этот зал. Там в сияющем свете раздолбанных прожекторов

Твой приятель Виталий был странен и длинноволос. Ты пришел к нему, чтобы задать ему свой вопрос. И он ответил: я понимаю, о чем ты, старик. И протянул тебе стопку зачитанных правильных книг. И ты читал 3 недели, но все-таки мало извлек. Ведь ты не был искренен.

Этим утром ты очнулся в подвале на битом стекле. Ты был как человек, положенный заживо в склеп. Вдруг ты понял, что рядом с тобой есть кто-то живой. Он взвалил тебя на спину и потащился с собой. Он тебя поднимал по разбитым ступеням наверх. Он тебя поднимал из подвала под утренний снег. Как будто ты был сопливый пацан, и он твой отец. На его голове ты увидел терновый венец. Ты очнулся, когда ты почти что вернулся домой. Ты почувствовал, в воздухе пахнет скорой весной. А потом, поднимайся, отчитывая это

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Ефесе.
2: Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом. И тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. Слава тому, чья сила, действуя в нас, способна совершить неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или даже помыслить. Слава Ему во всех поколениях через Церковь и Иисуса Христа во веки веков.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Священное Писание никогда не может ни лгать, ни ошибаться. Все, что оно говорит, совершенно непреложно. Как оно, так и природа созданы Божественным Словом. Библия по внушению Духа Святого, а природа к исполнению божественных велений. Итальянский физик, механик, астроном, философ и математик Галилео Галилей.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
0: Всем привет! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. Сегодня мы поговорим про проект «Размер неба» и замечательную семью Виталия и Елены Новиковых. Вот уж про кого можно петь старую добрую... Так это про них. Играли в одной группе, познакомились, влюбились и поженились. В 99-м они пришли к Богу и стали заниматься музыкальным служением в церкви, а спустя 2 года Новиковы переезжают покорять столицу. Молодые и красивые супруги погружены в служение и любимую музыкальную работу, и ничто не предвещает беды. Но в 2005-м у Елены обнаружили рак. К счастью, это не сломило Новиковых и не лишило их веры. Пройдя долиной смертной тени вместе с Богом, они вышли победителями. В 2008 году появляется авторский проект Елены «Выбираю жизнь». Это книга и альбом, нацеленные послужить тем, кто проходит похожие испытания.

0: Кстати, в 2010-м проект удостоился премии Евангельской музыкальной ассоциации. По-настоящему хитовые, яркие и запоминающиеся песни альбома звучат актуально до сих пор. Моя любимая среди них — «Только петь».
1: Могу я только...
0: В том же 2010 году появляется проект музыки поклонения «Размер неба», а мой любимый альбом «Адонай» двумя годами позже. С ним у меня связан забавный случай. Как-то я переехал в квартиру, чтобы сделать там ремонт перед переездом всей семьи, и с собой у меня оказался только один диск. Ну, сами понимаете, какой. Так что я слушал по кругу «Адонай» в течение недели целыми днями. Но я не только не возненавидел этот альбом, я его до сих пор люблю.

Трудно, если не невозможно сосчитать, сколько раз я был на выступлениях, брал интервью или участвовал в организации концертов, где ребята играли. И мы по сей день с радостью продолжаем сотрудничество. А сегодня мы послушаем песню «Вслед за тобой».

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь.

0: Послушай, мне хотелось бы с тобой поговорить.
1: Ну, я слушаю.
0: Как-то не очень удобно через стену общаться.
1: Разве? А меня это вполне устраивает. Я тебя прекрасно слышу.
0: Ну, неужели дело только в этом?
1: А в чем же еще? Лично я не вижу никаких проблем. Если тебя это так напрягает, закрой глаза и представь, что ее нет.
0: Ну, от этого она не исчезнет. Когда ты там, а я здесь, полноценного общения, ну, никак не получится.
1: А давай просто попробуем.
0: Ты пытаешься от меня что-то скрыть.
1: Откуда ты взял?
0: Иначе бы ты не стала прятаться за стеной.
1: Ну, допустим. Что-то я от тебя скрываю, но мы же можем поговорить и о чем-то другом.
0: Боюсь, пока мы разделены стеной, ты не сможешь меня правильно понять. Ведь для этого мы должны друг друга видеть. Поэтому есть только два выхода, по моему мнению.
1: Ну и какие же?
0: Либо ты ломаешь стену и рассказываешь мне обо всем,
1: либо
0: стена будет расти, и ты отдалишься от меня настолько, что не сможешь услышать мой голос, даже если я буду кричать.
1: Я ее крепко соорудила. Боюсь, ломать трудно будет.
0: А мы ее по кирпичику разобрать попробуем. Главное начать.
2: Кажется, от Бога можно что-то утаить. Обиду, неспособность простить, зависть или раздражение. И ничего особенного не случится. Но как невозможно искренне говорить через стену, так невозможно иметь общение с Богом, скрывая от Него свой грех. Не нужно бояться ломать стену. В Писании сказано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Во письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Не обманывайте себя. Развратники, идолопоклонники, неверные мужья и жены, гомосексуалисты, воры, стяжатели, пьяницы, клеветники, мошенники — никому из них не получить наследие в Царстве Бога. А такие среди вас были. Но вы омыты, вы освящены, вы оправданы именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего».

Макс Лукада. Что увидел бы в Гефсиманском саду сторонний наблюдатель? Во-первых, он увидел бы неотвеченную молитву. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Это был отнюдь неспокойный и умиротворенный молитвенный час. Он взывал, что аж был пот его, как капли крови, падающие на землю. Никогда на земле никто не приносил такое горячее и срочное прошение. И никогда небеса не отвечали такой оглушающей тишиной. Молитва Иисуса была без ответа. Иисус и молитва без ответа. Разве стал бы Бог, владеющий стадом, пасущихся на тысячах холмов, удерживать что-то от своего собственного сына? А он сделал это той ночью. Иисусу не только пришлось столкнуться с неотвеченной молитвой, но и с неплодотворным служением. Те самые люди, кого он пришел спасти, теперь приблизились, чтобы его арестовать. Он мог видеть в плохом хорошее, в страдании цель и в проблеме присутствие Божье. Он находил смысл в боли. Иисус воспринимал трудности как необходимую часть более великого плана. Там, где люди видели серое небо, он видел божественный промысел.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Маловажный день. Кто может считать сей день маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля Т7, пророк Захария, 4 глава, 10 стих. Иудеи, которые вернулись в Иерусалим из Вавилонского плена, восстановили храм, разрушенный Навуходоносором. Но их труд был не таким значительным по сравнению с тем, что сделал Соломон. Через стих из пророчества Захарии, который приведен выше, Бог ободрял тех, кто трудится. Мы тоже живем в день,

который можно назвать маловажным. Поэтому вопрос, кто может его считать таковым, актуален и для нас? Ответ следующий. Тот, чье внимание часто сконцентрировано на великих достижениях. Но Бог замечает даже незаметные усилия своих детей. Выражение «те-семь» относится к камню с семью очами. Эти очи говорят о том, что Бог видит все, ничто не ускользает от его взора. Что он увидел у Зарававеля? Отвес, с помощью которого тот проверял правильность вертикального положения стены. Он не хотел строить как попало, он заботился о точности. Если мы хотим служить Господу, нам следует придерживаться Слова Божьего. Как отвес указывает на точность вертикальности, так и Библия показывает нам правильность курса. Богу было радостно смотреть на отвес в руке Зарававеля. Он также радуется, когда видит наше намерение следовать его слову как критерию и не отклоняться от правильного пути.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
2: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
1: Он же сказал ему в ответ:
3: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
1: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
2: «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
1: Иисус сказал ему:
3: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего».
1: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
2: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
1: Тогда Иисус говорит ему:
3: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
1: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему.
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

История христианских гимнов. «Господь, ты сам меня ведешь». Джозеф Генри Гилмор написал этот гимн, вдохновившись проповедью на 22-й псалом. Эту проповедь он услышал в Филадельфии, штате Пенсильвания. Автором русского перевода стал Иван Степанович Проханов. Джозеф был сыном губернатора штата Нью-Гэмпшир, Джозефа Гилмора. Он изучил гуманитарные науки в университете Брауна и богословие в Ньютоновском богословском институте и преподавал иврит. В 1865 году Джозеф Генри Гилмор стал пастором Баптистской церкви в Рочестере, штат Нью-Йорк, и профессором логики в Рочестерском университете. Он написал 6 книг и множество гимнов. Наиболее известный его гимн «Господь, ты сам меня ведешь», который является вольным переложением 22-го псалма.

0: История христианских гимнов.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. 16 июля 1972 года за свою христианскую веру и за то, что вел других солдат ко Христу, был замучен рядовой солдат, баптист Иван Моисеев. Ему было всего 20 лет. Иван Моисеев родился в 1952 году в Молдавии. Его родители принадлежали к подпольной христианской церкви и вырастили Ваню, 6 его братьев и сестру в христианской вере. Когда в 16 лет Ваня закончил школу, он решил посвятить свою жизнь Иисусу Христу. В 1970 году он крестился в церкви евангельских христиан-баптистов в Слободейской. И после крещения у него возникло сильное желание рассказывать другим о благой вести, даре новой жизни и прощении грехов. Он проповедовал Евангелие с большим энтузиазмом и радостью, как в своей поместной церкви, так и во время работы курьером. В ноябре 1970 года он был призван в ряды советской армии для прохождения двухлетней воинской службы. Когда Ваня начал открыто говорить о Боге в армии, начальство запустило систематическую кампанию запугивания и пыток, чтобы заставить его замолчать. В одном из писем домой Ваня писал: «Офицеры запретили мне проповедовать. Я прохожу через пытки и испытания, но я сказал им, что не перестану нести весть об Иисусе Христе. И Господь пристыдил их перед всем отрядом, когда они истязали меня». Иногда офицеры запрещали ему есть в течение многих дней. Его будили и допрашивали ночь за ночью, и часто били. Однажды после разговора о Боге Ваню заставили всю ночь стоять на улице в летней форме, а температура в то время была минус 25 по Цельсию. Он подчинился приказу и всю ночь простоял на улице, оставаясь верным Богу. Следующие 12 ночей Иван продолжал стоять на улице возле своего барака. Чудом он не замерз и не просил пощады. Вместо этого он молился за своих истязателей и продолжал говорить о вере товарищам и офицерам. 11 июля 1972 года он написал родителям: «Вы меня больше не увидите». И описал видение ангелов и неба, которое Бог дал ему, чтобы укрепить его в последнем испытании. Через несколько дней тело Вани пришло в дом родителей в закрытом гробу. Мама Вани настояла на том, чтобы гроб открыли. Ваню нельзя было узнать. Свидетели, как христиане, так и нехристиане, подписали заявление, в котором говорилось, что его грудь была обожжена, лицо и тело были покрыты ссадинами и синяками, сердце было проколото в 6 местах. В своем последнем письме от 15 июля 1972 года Ваня написал: «Я желаю, чтобы все вы, дорогие друзья, от мала до велика, помнили этот стих Откровение 2:10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Получите это последнее письмо на этой земле от наименьшего из братьев.
2: След

0: Испытания и трудности помогают нам понять, кто мы есть на самом деле. Они показывают нашу сущность, позволяя увидеть, из чего мы созданы. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: же старейшина и свидетель страданий Христа, и разделю его славу, которая должна вот-вот явиться. Пасите вверенное вам Божье стадо, заботьтесь о нем не по обязанности, но по доброй воле, так, как это делает Бог. Не из низменной корысти, но и из истинного рвения. Не как люди, которые господствуют над теми, кого Бог им верил, но служа примером для стада. И тогда, когда явится главный пастырь, вы получите неувидаемый венок славы.
1: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Путь к отречению. «И подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся перед всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“». Евангелие от Матфея, 26 глава, 69 и 70 стихи. Как человек, который был в таком тесном общении с Иисусом, мог отречься от своего Господа? Всего несколько ошибок увели Петра от общения с Господом к отречению от Него. Спор с Иисусом был первой ошибкой Петра. Если вы когда-нибудь поймете, что спорите с Господом, знайте совершенно точно, вы не правы. Всего несколько ошибок уведут вас от общения с Господом и приведут вас к отречению. Во-вторых, Петр хвалился своим посвящением: «Если все соблазнятся о тебе, то я никогда не соблазнюсь». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Остерегайтесь самоуверенности по плоти». Далее Петр вместо молитвы выбрал сон. Часто мы вспоминаем о молитве задним числом или считаем ее чем-то необязательным. Я уверен, что если бы мы молились больше, то грешили бы меньше. И далее Петр держался на расстоянии от Иисуса. Петр же следовал за ним издали. Секрет христианской жизни — держаться к Иисусу как можно ближе. И, наконец, мы видим, что Петр греется у костра солдат. Искать тепло у врага всегда опасно. Петр отрекся от Господа, но его вера не покинула его. Если, как Петр, вы совершили промах, Иисус хочет помочь вам начать сначала, на этот раз держась крепко за его руку, находясь очень близко к нему и избегая вражеского костра. Отец, мы благодарим тебя за твою милость, за твою благодать и твое прощение наших грехов. Мы так благодарны, что, несмотря на наши промахи, ты можешь и ты желаешь восстановить нас, чтобы мы могли быть полезными и могли служить тебе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Для борьбы со страстями нужно напрягать силы, а не подыскивать тонкие аргументы. Фабиан Папирий, древнеримский ритор.

0: 97-й псалом. «Воспойте Господу новую песню, так как Он сотворил чудеса. Его правая рука, Его святая рука принесла Ему победу. Господь явил свое спасение, свою праведность показал народам. Он вспомнил милость и верность свою к дому Израиля. Все края земли увидели спасение нашего Бога. Восклицай Господу, вся земля! Восклицайте громко, веселитесь и пойте! Прославляйте Господа на арфах со звуками песнопений, под звуки труб и рогов, радостно восклицайте пред Царем Господом! Пусть шумит море и все, что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Пусть рукоплещут реки, пусть веселятся вместе горы пред Господом, потому что Он идет судить землю. Он будет судить вселенную справедливо и народы верно».
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Недавно я понял, что стереотип про то, что рутина — это плохо, а творчество — это хорошо, не всегда справедлив. Я так устал сочинять и думать, что был очень рад скучной, однообразной работе. Вот прям налил себе кофейку и в удовольствие бездумно покопировал цифры из таблички в табличку. Это я к тому, что и творчество, и рутина должны быть в труде человека. Сменяя одно на другое, мы будем работать с большим удовольствием и с большей эффективностью. Но не здорово ли все придумал Бог?
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: дня.
1: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих.
0: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Однажды я слышал пример из душепопечительской практики. Пресвитер помогал разрешить конфликт между двумя членами церкви. Во время примирения одна из сторон заявила: «Я люблю тебя любовью Иисуса Христа, но не больше». Как я понимаю, вряд ли эти слова означали полное восстановление отношений. И почему так непросто сохранять отношения? Сегодня мы читаем стих дня из Евангелия от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга». Хотя фраза о любви к ближнему уже звучит в Ветхом Завете, в книге Левит, 19 глава, 18 стих, «Люби ближнего твоего, как самого себя». Новым здесь является то, что теперь Иисус – пример, по которому мы живем. В тот вечер Иисус явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Он показал пример преданной, бескорыстной, жертвенной любви к своим ученикам. А потом сказал, что они должны любить друг друга так же преданно, бескорыстно и жертвенно. Думаю, многие из нас видели, как родители заботятся о маленьком ребенке. Они не ждут от него выгоды никакой, не думают о взаимности, они просто меняют ребенку подгузник, потому что любят. Мы не дети, но мы можем увидеть и понять, как любит нас Бог. Когда Христос омывал ноги, Он не унижался, Он просто проявил свою любовь. Нас может смутить такая забота. Например, Петра это смутило. «Не можешь умыть ног моих вовек». Но не принимая Божью любовь, мы не можем быть частью Его плана. «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». А принимая, мы принимаем Его заповедь. Новая заповедь – это именно заповедь. Она обязательна для исполнения, и это очень важно. Люди приходят в церковь не потому, что им нравится проповедь или музыка. Они приходят, когда видят нечто подлинное, когда видят, как люди любят друг друга вопреки всему, вопреки разнице характеров, опыту прошлой жизни, социальному статусу. Это и есть результат исполнения новой заповеди. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это та любовь, которая стала для нас примером в заповеди новой. Глядя на Христа, учась от Него, мы можем проявить Божью любовь. Любовь, на которую без Бога мы не способны. Любовь, которая помогает сохранять и созидать единство в Церкви. С вами был пресвитер Церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Будьте как сосны в лесу. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Псалом 54:23. Несколько лет тому назад газета Wall Street Journal рассказала историю о девочке Салли, которая впадала в отчаяние от каждой своей малой неудачи. Однажды осенью, когда листья на деревьях еще только начали осыпаться, случился сильный снегопад. Дедушка Салли повез ее с собой на машине на прогулку и сказал: «Посмотри на эти вязы. От тяжести снега все ветви на них переломаны, и деревья могут погибнуть. А теперь посмотри на те сосны. Видишь, они стоят, как ни в чем не бывало. Дитя мое, деревья, как и люди, бывают глупыми и мудрыми. Ветви вяза жесткие и негнущиеся, и когда слишком большая тяжесть наваливается на них, они ломаются у основания. Но когда тяжесть ложится на ветку сосны, она лишь сгибается, не сопротивляясь, и груз соскальзывает с нее, а сосна стоит по-прежнему. Будь как сосна в лесу, внучка». Христиане, полагающиеся в беде на Господа, способны гораздо лучше переносить невзгоды, чем те, кто пытается вынести всю тяжесть на своих плечах. Апостол Павел, человек, испытавший множество гонений и напастей, предлагает свой подход к трудностям, состоящий из трех ступеней. Первое – ни о чем не беспокоиться. Второе – обо всем молиться. Третье – за все благодарить. Филиппийцам 4:2-6. Вы тоже можете пытаться, подобно вязам, вынести все невзгоды, но в результате лишь поломаете все ветки. Или, подобно сосне, научиться перекладывать все свои заботы на Бога. Стойте, как сосны в лесу. Бог всегда рад принять на себя наш груз.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Со страхом и трепетом созидайте свое спасение, ведь это сам Бог действует в вас, направляя и вашу волю и поступки для своих благих целей. Делайте все без брюзжания и пререканий. Вот тогда вы станете непорочными и чистыми, детьми Бога без порока и изъяна среди рода бесчестного и развращенного. Так сияете среди них, словно звезды во Вселенной. Несите весть о жизни, и тогда в день Христа я похвалюсь вами. Не напрасно пробежал я свой забег, не напрасно изнурил себя трудами. Но даже если кровь моя прольется, как возлияние, дополнив жертвенное служение, которое совершает Богу ваша вера, я и тогда буду рад, я буду радоваться вместе с вами. Радуйтесь и вы, радуйтесь вместе со мной».
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Да-да, Пхукет. Ну, суперлюкс, все дела. Да-да, или Нусик со мной, конечно. А чё, в Тулу с своим самоваром.
1: Петр Афанасьевич.
0: Ну всё, да, Васёк, давай. Тут мне по другой линии звонят, да. Чао. Ирочка, кто там ещё? Я же реально на самолёт опаздываю.
1: Михаил Александрович на проводе.
0: Привет, Миша. Какими судьбами?
2: Петь, привет. Слушай, мне бы поговорить с тобой. Можем как-нибудь встретиться сегодня?
0: Сейчас, понимаешь, занят, сам знаешь, кризис. Давай по телефону. Что там у тебя? Только быстро.
2: Ну, в общем, мы тут собираем средства на летний лагерь для детей-сирот. Кое-что удалось собрать, но не хватает 150 тысяч рублей. Ты не мог помочь? Я, насколько понимаю, для тебя такая сумма не проблема.
0: Да, Мишаня, благородное дело и все такое. Но свободных денег сейчас нет.
2: Ясно. Ну, ладно, извини, что побеспокоил.
0: А ты что, все этим, как его, служением занимаешься?
2: Да, занимаюсь.
0: Ты давай завязывай с этим, Мишань, а? Не глупый же ты мужик, да не пацан уже. Ща времена другие. Ты ща без денег вообще никто. Ща деньги рулят, ты понял? В этом сила, брат. Все остальное дым.
2: Ладно, извини, что отнял у тебя время, пока.
0: Ну, бывай. Во идиота. Ирочка, машину мне в аэропорт. Ирочка, это тебе тайский сувенир.
1: Угу, спасибо, Петр Афанасьевич. Вам извещение.
0: Что за дела? Дэр, Петр, да тут же по-ихнему написано. Давай-ка переведи.
1: Уважаемый Петр Афанасьевич, позвольте сообщить вам, что в результате ряда операций с токсичными активами наш банк претерпел некоторые финансовые затруднения, в связи с чем ваш счет временно заблокирован на неопределенный срок. Желаем успеха в бизнесе, всего хорошего, председатель совета директоров Генрих Швайн.
0: Не понял.
1: Попросту говоря, банк лопнул, и ваши деньги сгорели.
0: Вот тварь, а! А что там с вагонами?
1: Вагоны не пришли. Звонил Анатолию Степановичу, оба телефона заблокированы.
0: Кинуть, значит, решил. Зря. С Борисовым такие номера не проходят. Ну-ка, с Климовым из службы безопасности меня соедини.
1: Климов в среду уволился.
0: Котик, ты очень не вовремя.
3: Да мне плевать. Я знаю, что ты там ни на каком форуме в Лондоне не был, а загорал уже в Таиланде со своей этой Леной. Короче так, чтоб духу твоего дома уже не было, понял?
0: Это моя квартира, сама выметайся.
3: Дорогой, ты что забыл, что и квартиру, и дачу, и виллу в Испании ты на мое имя переписал, чтоб налоги свои поганые скосить? Так что ничего у тебя нет, все, пока.
0: Ира, принеси мне что-нибудь. Покрепче.
1: Не принесу.
0: Что?
1: Я увольняюсь.
0: Да убирайтесь вы все! Миша.
2: Да, да.
0: Это Петя, однокурсник твой.
2: О, Петь, здорово.
0: Послушай, мне бы с тобой встретиться сегодня, поговорить надо.
4: Свободное радио. Свободное радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: 100 нескучных историй. Первая стрела. Мастер стрельбы из лука предложил ученику приготовиться к выполнению упражнения. Тот подошел к рубежу стрельбы, взяв лук и две стрелы. Мастер же отобрал у него одну из стрел и бросил в сторону. «Почему ты отобрал у меня вторую стрелу?» – удивился ученик. «Я отобрал у тебя не вторую стрелу, а первую. Она все равно пошла бы мимо цели, поскольку, стреляя, ты бы знал, что в запасе у тебя есть еще одна попытка», – ответил мастер. «Так вот почему человеку дается только одна жизнь», – подумал ученик. «Да, у жизни нет черновиков, так что будем жить набело. И если жизнь лишь одна, тогда надо прицелиться как следует, чтобы не промахнуться. Ну, то есть нужно точно определить для себя, как прожить жизнь, на что потратить время, силы, таланты свои, для чего вообще жить, для чего. И вы знаете, многие люди, миллионы людей уже нашли ответы на эти вопросы. Они просто начали читать Библию. И теперь эти люди счастливы, потому что они обрели смысл, тот самый смысл, цель жизни. Потому что Библия – это Слово Божье. А кому, как не Создателю, знать, для чего был создан мир, для чего я живу, куда мне идти, какой путь выбрать? Не зря говорится: «Слово Твое, Боже, светильник ногам моим, свет на пути моем». Библия, книга Псалтирь.
1: Свободное радио рядом.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Говорю вам, друзья мои, не бойтесь тех, кто может убить тело, а потом уже ничего сделать не может. Я укажу вам, кого вам надо бояться. Бойтесь того, кто, убив, власть имеет ввергнуть в гиену. Да, говорю вам, вот кого бойтесь. Разве не 5 воробьев за 2 гроша продаются? А Бог не забыл ни одного из них, а у вас и волосы на голове сочтены все. Не бойтесь, вы стоите много дороже воробьев».
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Всем привет! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. Сегодня мы поговорим про проект «Размер неба» и замечательную семью Виталия и Елены Новиковых. Вот уж про кого можно петь старую добрую... Так это про них. Играли в одной группе, познакомились, влюбились и поженились. В 99-м они пришли к Богу и стали заниматься музыкальным служением в церкви, а спустя 2 года Новиковы переезжают покорять столицу. Молодые и красивые супруги погружены в служение и любимую музыкальную работу, и ничто не предвещает беды. Но в 2005-м у Елены обнаружили рак. К счастью, это не сломило Новиковых и не лишило их веры. Пройдя долиной смертной тени вместе с Богом, они вышли победителями. В 2008 году появляется авторский проект Елены «Выбираю жизнь». Это книга и альбом, нацеленные послужить тем, кто проходит похожие испытания.

0: Кстати, в 2010-м проект удостоился премии Евангельской музыкальной ассоциации. По-настоящему хитовые, яркие и запоминающиеся песни альбома звучат актуально до сих пор. Моя любимая среди них — «Только петь».
1: Могу я только...
0: В том же 2010 году появляется проект музыки поклонения «Размер неба», а мой любимый альбом «Адонай» двумя годами позже. С ним у меня связан забавный случай. Как-то я переехал в квартиру, чтобы сделать там ремонт перед переездом всей семьи, и с собой у меня оказался только один диск. Ну, сами понимаете, какой. Так что я слушал по кругу «Адонай» в течение недели целыми днями. Но я не только не возненавидел этот альбом, я его до сих пор люблю.

трудно, если не невозможно сосчитать, сколько раз я был на выступлениях, брал интервью или участвовал в организации концертов, где ребята играли. И мы по сей день с радостью продолжаем сотрудничество. А сегодня мы послушаем песню «Вслед за тобой».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Набоков. Мать. Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив, спускается толпа, виясь между олив, подобно медленному змею. И матери глядят, как под гору, в туман, увещевающий уводит Иоанн седую, страшную Марию. Уложит спать ее, и сам приляжет он, и будет до утра подслушивать сквозь сон ее рыдание и томление. Что если у нее остался бы Христос, и плотничал, и пел? Что если этих слез не стоит наше искупление? Воскреснет Божий Сын, сиянием окружен, у гроба в третий день видение встретит жен, вообще куривших ароматы, светящуюся плоть ощупает Фома, от веяния чудес земля сойдет с ума, и будут многие распяты. Мария, что тебе до бреда раболей, неосязаемо над горестью твоей?

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 16 июля 1972 года за свою христианскую веру и за то, что вел других солдат ко Христу, был замучен рядовой солдат, баптист Иван Моисеев. Ему было всего 20 лет. Иван Моисеев родился в 1952 году в Молдавии. Его родители принадлежали к подпольной христианской церкви и вырастили Ваню, 6 его братьев и сестру в христианской вере. Когда в 16 лет Ваня закончил школу, он решил посвятить свою жизнь Иисусу Христу. В 1970 году он крестился в церкви евангельских христиан-баптистов в Слободейской. И после крещения у него возникло сильное желание рассказывать другим о благой вести, даре новой жизни и прощении грехов. Он проповедовал Евангелие с большим энтузиазмом и радостью, как в своей поместной церкви, так и во время работы курьером. В ноябре 1970 года он был призван в ряды советской армии для прохождения 2-летней воинской службы. Когда Ваня начал открыто говорить о Боге в армии, начальство запустило систематическую кампанию запугивания и пыток, чтобы заставить его замолчать. В одном из писем домой Ваня писал: «Офицеры запретили мне проповедовать. Я прохожу через пытки и испытания, но я сказал им, что не перестану нести весть об Иисусе Христе. И Господь пристыдил их перед всем отрядом, когда они истязали меня». Иногда офицеры запрещали ему есть в течение многих дней. Его будили и допрашивали ночь за ночью, и часто били. Однажды после разговора о Боге Ваню заставили всю ночь стоять на улице в летней форме, а температура в то время была минус 25 по Цельсию. Он подчинился приказу и всю ночь простоял на улице, оставаясь верным Богу. Следующие 12 ночей Иван продолжал стоять на улице возле своего барака. Чудом он не замерз и не просил пощады. Вместо этого он молился за своих истязателей и продолжал говорить о вере товарищам и офицерам. 11 июля 1972 года он написал родителям: «Вы меня больше не увидите». И описал видение ангелов и неба, которое Бог дал ему, чтобы укрепить его в последнем испытании. Через несколько дней тело Вани пришло в дом родителей в закрытом гробу. Мама Вани настояла на том, чтобы гроб открыли. Ваню нельзя было узнать. Свидетели, как христиане, так и нехристиане, подписали заявление, в котором говорилось, что его грудь была обожжена, лицо и тело были покрыты ссадинами и синяками, сердце было проколото в 6 местах. В своем последнем письме от 15 июля 1972 года Ваня написал: «Я желаю, чтобы все вы, дорогие друзья, от мала до велика, помнили этот стих Откровение 2:10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Получите это последнее письмо на этой земле от наименьшего из братьев.
3: След в истории.